А у тебя уже происходит бамбалея in your heart или нет? Если нет, то сейчас я тебе помогу это устроить. Миша Зайцев меня зовут. Больше хитов, больше музыки на радио номер один в России впереди. Отличный трек нас ждет на горизонте. Tame Impala и Джани, Дракула. Да, Дракула Running from the Sun. А мы, наоборот, бежим к солнышку. Скоро оно нас настигнет. Утро случится. Перед этим Sorry I'm Here for Someone Else послушаем Бенсон Бун в твоих динамиках. Никуда не уходи. Ну и хочу тебе сказать, что если будешь далеко от радиоприемника самое ближайшее время, скачай приложение Европа Плюс Радио Хаб. Там прямая трансляция с нашей студии. Заценишь мое классное поло. Да, музыкальные потоки свежие. Все там. Все для тебя на любой вкус. В общем, ждем тебя везде. На наш сайт тоже забегай. Обнови свои знания нашего чарта Еврохит Топ 40. Да, эти знания помогут тебе выиграть в игре, в крутом подъеме. Да, черт возьми, это случается периодически. Если удастся победить, может, и подарочек какой-нибудь унесешь. Почему нет? В общем, мы в группе ВКонтакте официальной тоже тебя ждем везде. Наши двери для тебя открыты. Летим вперед!

Богдан Медведи, Count on Me на радио номер один в России. Юр Борисов с Эндрю Гарфилдом на одном экране. Первый тизер фильма «Искусственный» появился в социальных сетях. Лента расскажет о создателе чат-GPT Сэме Альтмане и кризисе в компании AI. Кресло режиссера занял Лука Гуаданиньо. Он снял «Претенденты», где Зиндея снимается. События картины охватывают 5 дней 2023 года, когда Сэма Альтмана уволили с поста CEO корпорации OpenAI, а затем восстановили в должности. Премьера в мировом прокате 25 декабря. Ну, что сказать? Как будто бы, возможно, еще одна заявка на «Оскар» от Юры Борисова, да? Будем держать кулачки. Нет, на самом деле, ну, прекрасно, когда карьера идет, это просто замечательно. Поддержим нашего парня. Дамиан Дэвид впереди споет «Next Summer» сразу после «Дай-дай», «Шакира» и «Burna Boy» появится уже здесь, уже вот-вот, уже через несколько мгновений. Меня зовут Миша Зайцев. Никуда не уходи.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Полчаса хиты на Европе плюс. Рассказываю, что будем слушать Radio Baby, Don Diablo, Feats and the Tantrums. Впереди. До этого Cat's Eye, Animal. Также обязательно Miss You, Oliver Tree и Robin Schulz. Все это уже в следующем часе специально для тебя на Европе плюс.
2: Антон Камолов, Артур и Саша.
3: В каждом есть Rush.
4: Включи свой.
5: Если я что-нибудь дома забуду, я в зеркало посмотрю и улыбнусь.
6: А я, кстати, вот специально не смотрела, и ничего не случилось.
5: Вдруг еще просто случится. До тебя эта информация не дошла.
7: Конечно, подожди, это же в течение 25-45 лет.
5: Инкубационный период такой там, да?
2: По будням с 7 до 9 вечера.
0: На Европе+.

Потрясающий трек от Нептуники «What If» на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве, утро постепенно наступает. Гнарлс Баркли нас ожидает на горизонте с треком «Crazy». Сразу после «Let Me Be» «The Second Voice» на Европе+.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Космо здоровается с тобой этим утром, говорит hello. Да, меня зовут Миша Зайцев, я тоже с тобой здороваюсь, говорю привет. И рассказываю тебе, что будем слушать в самое ближайшее время. Gorgon City, Katy Mendita, Imagination прозвучит сразу после Swim от BTS. Делай громче, просыпаемся.

0: Один из самых эмоциональных треков на Европе Плюс прямо сейчас. Это красотка Айова и песня «Мы». В финале этого часа успеем послушать еще до его окончания Эрик Бритц, Proper Education и Лютер от Кендрика Ламара и Сизе тоже появится. Делай громче это утро вместе с нами.
1: Лирика Айова, Богдан Медведев.
2: Лирика Айова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Айова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 5 часов утра. Ну что, доброе, прекрасное утро, чудесное всем. Да, я поздравляю, мы проснулись, улыбнулись. Это крутой подъем на Европе Плюс. Миша Зайцев меня зовут. Я безумно рад приветствовать всех, кто уже бодрствует. 5:01 в столице. Мы летим вперед по хитам, по играм и подаркам. В эту среду у нас грандиозные планы. Рассказываю, чем займемся в ближайшие пару часов. Конечно, у нас случится музагруз во втором части крутого подъема, нужно будет дозвониться, пообщаться со мной, значит, поболтать, ответить на вопрос правильно и забрать подарок. У нас удачный созвон произойдет в этом часе уже, я рекомендую не пропускать. Тут, конечно, многое зависит от удачи. Два дозвонившихся, будем сравнивать последние цифры номеров телефонов, что-то совпадет, все, каждый подарок получит. Но тоже, почему бы нет, да, в утро среды начать с появления в эфире радио номер один в России. Я однозначно рекомендую никуда надолго не уходить. Кто нас встретит этим утром? Медуза, Генри Камомилл, Don't Wanna Go Home. Также Нейтан Гошен появится, Thinking About It. Сразу после Two Stepping, Дипло и Адриан Нуньес. В крутом подъеме на Европе Плюс. Делай это утро громче вместе с нами.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: Крутой подъем.
1: Генеральный директор компании Siemens назвал 7 главных правил продуктивной работы и ведения переписок. У Роланда Буша в подчинении 300 тысяч сотрудников, и он получает по 200 писем в день. Вот как он с этим справляется. Первое, держать во входящих меньше 150.

0: случаев ответ Буша состоит из двух букв. Ок или no. Если письмо требует более развернутого ответа, то он надиктовывает его, ходя по офису. Третье. Никаких встреч ради встреч. У него вообще нет расписания встреч с подчиненными. Правило простое. Нужен SEO? Приходишь. С кем-то он встречается 5 раз в неделю, а с кем-то раз в месяц. Разбирать сложные проблемы на микросоставляющие. Также его совет. Буш изучал теоретическую физику и считает, что это важно для своего стиля управления. При недостатке информации пытается мысленно снять с проблемы слои и понять, какие 2-3 фактора определяют результат. Еще совет – избавляться от мелких решений заранее. Буш встает в 6 утра, а уже в 6:30 идет тренироваться. Футболку, шорты он раскладывает предыдущим вечером, чтобы утром не принимать лишние действия. Для повторяющихся ситуаций нужно создавать алгоритм, по его мнению. Например, перелеты. Каждый год он летает в совокупности на расстоянии до Луны и обратно. Если летит на запад, то старается не спать или спать максимум 2 часа, чтобы приехать уставшим и нормально заснуть вечером. Найти занятия, которое физически не позволяет думать о работе. Для Буша это гитара. Даже 20 минут в день позволяет полностью переключить мозг, потому что приходится концентрироваться на пальцах и музыке. Вот какие советы дал генеральный директор компании Siemens людям, которые хотят улучшить уровень своей продуктивности. На самом деле очень сложно коррелировать себя с генеральным директором компании, где у тебя 300 тысяч подчиненных, который говорит тебе, ну если 100 писем в день есть, то нормально. Больше это уже не разгрести. Да, потому что... Ой, но есть хорошие советы. Вот в плане гитары, например, да. Действительно, когда у тебя есть хобби, занимаясь которым ты не думаешь о работе, это позволяет как-то отвлечься. Ладно, будем продуктивными. Этим утром Лики Ли впереди. I Follow River сразу после Take Me Back, Kygo и Макс Макноун прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Вики Ли, I Follow Rivers на Европе Плюс. Уже 5:19 в Москве, а мы постепенно просыпаемся вместе в крутом подъеме. На радио номер один в России Shades of Blue. Совсем скоро Джон Саммит, The Vault и Джули Чёрч. Сразу после Оливии Дин, Man I Need. Ну и до гороскопа осталось уже не так много. Ждем.

0: Ну что, самое время послушать советы Вселенной на эту среду. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы, превосходная возможность выбраться за город, представится именно сегодня. Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки, получится прыгнуть выше собственной головы. Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы, старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никто вам не вправе помешать, и вообще никого не слушайте, делайте все, что хотите. Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными для вас. Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. Вот что советуют звезды. Удачный сезон впереди, сразу после Сайдерланд, Ту-ту-ту-ру и Something Just Like This, The Chainsmokers и Coldplay прямо сейчас.
1: Крутой подъем!

0: вот, под веселые напевы Сайдерленд я предлагаю тебе набрать номер 745-6565, код Москвы 495, дозвониться и сыграть в удачный созвон вместе со мной. Одержать победу и забрать классный шопер. Да, 745-6565, код Москвы 495. Жду звонков.
1: On s'est fait la promesse de ne plus se voir. Mais ce qu'on avait avant, je continue d'y croire. Mais ce qu'on avait avant, je...

0: Будем сейчас, значит, проверять наших слушателей на удачу. С нами на связи Михаил. Миш, привет.
1: Доброе утро, тезка.
0: Доброе. Да, да. Прекрасное имя, кстати, с греческого переводится, знаешь, как?
1: Ой, господи, забыл.
0: Я сейчас, я тебе напомню. Оно переводится «подобный Богу». Так что мы тут вдвоем, подобны Богу здесь с тобой, Миш. Ну, это замечательно. И еще замечательно то, что я узнал, что сегодня Всемирный день изобретения новых привычек. И хотел спросить, есть ли у тебя какие-то полезные привычки?
1: Полезные привычки?
0: Может быть, что-то связанное, например, утром ты что-то делаешь. Или вечером.
1: А, утром? Да. Утром это стабильно кофе, а потом... Если моя спит, я могу ей приготовить завтрак. Я обожаю для нее.
0: Прекрасно.
1: Вот, и тем более у нас сегодня годовщина, 16 лет.
0: Мы красота! Вместе. Поздравляю! Ничего себе!
1: Спасибо!
0: Миш, с ума сойти! С ума сойти! Ну ладно! Здорово! Здорово! Миш, ты не один у нас, с нами на связи еще и София. Соф, и тебе тоже привет, доброе утро!
2: Всем привет!
0: Привет!
1: Доброе утро!
0: Соф, ну ты расскажи, у тебя что из привычек имеется по утрам, по вечерам, днем? Может быть, воду с утра
2: по
0: пьешь?
2: По вечерам.
0: Или что? Да, что по вечерам?
2: По вечерам тренировки. По утрам зарядки.
0: Ого, то есть и зарядка, и тренировка?
2: Да.
0: Ничего себе. Это ты готовишься к чему-то серьезному?
2: Нет, спортом занимаюсь.
0: Я понял. Я вот не так давно включил в свою жизнь зал опять. У меня болят мышцы прямо сейчас. Но как бы это такая, это приятная боль. Она мне нравится. Я надеюсь, вот не случится так, что опять у меня появится много сладостей в жизни, и зал уйдет на какой-то второй, третий, четвертый дальний план, и я позабуду. Так что вот, ну, буду стараться, Соф, вот как и ты, тоже ходить, периодически делать зарядки, периодически в зале заниматься. Ребят, ну все, будем сейчас в удачный созвон играть, проверять совпадение ваших цифр в номерах телефонов. Вы готовы?
2: Да.
0: Ну, погнали. Миш, ты первый дозвонился, мы с тебя и, собственно, начинаем. Давай последнюю цифру своего номера телефона. Что там?
1: 4.
0: Так, София, у тебя?
2: 2.
0: Эх, ладно, идем дальше. Миш, давай предпоследнюю.
1: 5.
0: София?
2: Опять 2.
0: Ну что ж, близко-близко, но все равно не то. У нас еще есть один шанс. Миш, давай третью с конца.
1: 4.
0: Так, София.
2: 4.
0: Вот оно! Есть такая буква, как говорят в одном известном шоу. Ну, у нас в данном случае цифра. Ребят, я вас поздравляю. Это удивительное, прекрасное, чудесное совпадение. 2 четверки имеются. Классный шопер от Европы Плюс вам отправляются. Эти аплодисменты тоже для вас.
1: Спасибо. Спасибо, я вас люблю.
0: Красота. Ребят, вам спасибо. Желаю вам чудесного утра, классной осени, зажигательного, замечательного сентября. Пускай все получается. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
1: Пока-пока.
2: Пока-пока.
0: Больше гитов впереди. Лукало прямо сейчас. Hard Now. В твоих динамиках делай громче. Летим в это утро вместе.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачно.

Да, как говорится, что нас не убивает, делает нас горячее, сильнее, лучше, краше, hotter now, Лукала на радио номер один в России. Впереди больше хитов, в финале этого часа Kanye West, и остальные появится American Boy, также Be Mine, успеем послушать, камрад, делай громче, летим далее.

0: American Boy, Kanye West, Estelle на радио номер один в России. Впереди больше хитов, музыки, подарков, новостей. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 6 утра в Москве. Пока вы там отдыхаете, Павел Беседин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Про отдых это ты точно подметил. Потому что, знаешь что?
0: Что?
1: Россияне, оказывается, стали меньше работать.
0: Ну, конечно.
1: Да.
0: Ну, конечно.
1: Средняя продолжительность рабочего дня в стране сократилась до 7 часов и 39 минут.
0: Воу.
1: Да, в Росстате сообщили, что за первое полугодие показатель снизился на 0,5% по сравнению с прошлым годом. При этом дорога на работу и обратно занимает у россиян в среднем еще 1 час и 9 минут. Но мы помним, да, что дольше всего до работы добираются жители Санкт-Петербурга.
0: Mm-hmm. Ну, они просто наслаждаются видом.
1: Это да.
0: Пока прогуливаются. Ну,
1: ты стал меньше работать, Миш?
0: Я, Паш, я даже не знаю, как сказать. Я ни дня в жизни не работал, честно.
1: Выбирай слова.
0: Я просто люблю все, что я делаю. Я как будто стал очень много всего делать, но я не чувствую, что я на работе.
1: Ты просто не считаешь это работой. Наслаждаешься.
0: Да, я вообще в комфортном. Я не знаю, как это все оценивать со своей колокольни.
1: Всем бы так, всем бы так. Тем временем россияне рассказали, что их регулярно раздражает на работе.
0: О!
1: Если верить данным свежего опроса, то чаще всего негатив вызывают сборы денег по случаю дня рождения. Каждого пятого раздражают подарки руководителю от коллектива. Почти столько же не любят сборы на корпоративы. Отвечая на вопрос о том, сколько респонденты согласны выделять из своего бюджета на корпоративные подарки и сборы в течение месяца, 34% сказали, что это, ну, 500 рублей или меньше. 29% готовы раскошелиться на 1000 рублей, а еще 21%, эти богатенькие буратинки, готовы отдать 2000 рублей в месяц.
0: О, ну это очень странно. Как же не хотеть порадовать коллегу, там, поделиться, скинуться на подарки? Мне кажется, это абсолютно нормально. Почему это раздражать-то должно?
1: Миш, ну,
0: кто, что,
1: такое бывает.
0: Жадины какие-то. Нет, я всегда, и вот сколько говорят, я всегда столько отправляю, чтобы, ну, проблем не было. Потом никаких. Не, ну, нужно дарить счастье и радость, особенно своим коллегам. Это же для тебя же лучше. Это в себя инвестиции. Приходишь, а человек радостный рядом с тобой. Возьмешь, вот книжку ему там принесешь с какой-нибудь
1: выставки. Международной. Да, да, было дело. Сейчас я тебе расскажу, Миш, кто вот такой же, как ты.
0: Так.
1: Новый миллионер появился в России.
0: Кто же это?
1: Учительница из Хакасии выиграла в лотерею 1 800 000 рублей. Интересно, что педагог по имени Анастасия ранее уже участвовала в нескольких розыгрышах, но безрезультатно. И тут вдруг она выходит на улицу, замечает падающую звезду и загадывает желание. В общем, загадала выиграть в лотерею. После этого купила еще один билетик и пошла спать. А утром узнала о выигрыше. Деньги Настенька планирует потратить на покупку автомобиля. Нынешнюю машинку давно пора менять, по ее словам. А выигранных денег как раз хватит на новую.
0: Красота. Это вот, оказывается, работает, получается, звезды, Паш, вот эти все?
1: Конечно. Увидел упавшую звезду, сразу лотерейный билет купил. Моментально.
0: Причем она же не загадала новую машину, она загадала выиграть в лотерею.
1: Да. Это... Понимаешь, Миш, но тут нужно быть учительницей математики. Если ты не учительница математики, и тебя не зовут Настя, там вопросики.
0: Точно. Вот продуманно и последовательно человек все сделал. Я могу только вот про хиты на Европлюс в будущем рассказывать. Рассказываю. Мадонна, Мартин Гаррикс, впереди Оффенбах. Норма Джин Мартин появится прямо сейчас. Темпер Сити, Self-Aware в крутом подъеме на Европе Плюс.
2: Крутой подъем. Подъем. На Европе Плюс.

0: Боб Дива, Мадонна и очень талантливый Мартин Гаррикс Bizarre. Только что на радио номер один в России. Музагруз в этом часе обязательно случится. До этого гороскоп и хиты, разумеется, Wow, Something New. Сразу после Get Busy, Анабель Ингланд. Никуда не уходим.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Все еще летний трек Fastboy Music Sounds на радио номер 1 в России, 6:20 уже в Москве. Летим в сторону загруза, и гороскоп еще успеем зацепить. До этого Pink Troy и Дай-Дай успеет появиться Шакира и Burna Boy.

Ну что, советы вселенной послушаем прямо сейчас. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны. Иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно. Тельцы. Превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня. Близнецы. Все идет хорошо. И ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему. Раки. Получится прыгнуть выше собственной головы. Львы. День будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена. Девы. Старайтесь избегать ситуаций с повышенной долей ответственности. Весы. Ваша усидчивость принесет долгожданные плоды. Скорпионы. Все нужные люди придут к вам сами. Стрельцы. Если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте. Козероги. Уроки этого дня со временем окажутся бесценными. Водолеи. Вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне. Рыбы. Если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее. Вот что советует вселенная нам на этот день. Впереди игра Музагруз сразу после Басты Мэй Мишель. Если я буду танцевать и Sweet Emotion, появится Naked Circle Waves. Сделай громче.

А если ты будешь побеждать в играх, то только со мной. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, сыграем в Музагруз на Европе Плюс. 745-6565, код Москвы 495. Жду звонка прямо сейчас. Baby, I play cool, but I just can't hide that.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Ну что, кто сегодня получит классную термокружку от Европа Плюс? Ну, возможно. Возможно, Олег. Олег, привет тебе, доброе утро.
2: Да, здравствуйте, доброе утро.
1: Привет. Прежде чем поиграем, хочу тебя вот о чем спросить. Сегодня день формирования новой привычки. Вот такой вот праздник 9 сентября. Скажи, пожалуйста, для начала, есть ли какие-то у тебя полезные привычки, которые тебе помогают по жизни?
2: На работу встал вставать.
1: Это неплохая привычка, Олег. Я тебе так скажу. Без проблем вставать на работу. Эта привычка полезная, да, помогает, так сказать, держаться на одном месте очень долго. В смысле, работать в одной компании без увольнений. У меня такая привычка тоже имеется.
2: Да,
1: стараюсь просыпаться и все время вовремя, так сказать, появляться на работе. Хорошо, а может быть, вот что-то по утрам что-то делаешь или по вечерам, что в целом помогает, я не знаю, делает продуктивнее, настраивает. Есть ли такой вот воду, знаешь, кто-то пьет воду каждое утро, встает, кто-то там ходит на тренировки. Вот, что-то
2: каждое
1: такое. Каждое
2: утро это самое главное, почистить зубы и попить кофе.
1: Это правильно. Зубы да. Чистить, это вообще, ну, это вообще обязательно. Это, знаешь, это очень хорошая привычка. Хорошо, в таком случае, а есть ли привычка, которую ты хотел бы себе завести?
2: Да, наверное, зарядку делать.
1: Угу, понимаю.
2: Пытался, не получается.
1: Понимаю. У меня так же. Я вот могу только, если я целенаправленно иду в спортзал. А вот дома это да. Все меня вот расхолаживает. И что-то там вот это вот делать, зарядку. Вот у меня у брата, у моего получается, а я что-то тоже пытался. Нет, в итоге все, абонемент. И хожу в зал, чтобы, так сказать, уже не было вариантов отказаться. И холодильник был как можно дальше. Ладно, Олег, ну что, будем играть в музагрузку. У меня есть вопрос для тебя. У этого парня, у этого исполнителя вышел альбом. Он называется «Триллер». И как только он появился на свет, провел на первом месте американского чарта целых 37 недель. Альбом «Триллер». 37 недель на первом месте чарта. О каком артисте идет речь? Кто выпустил этот альбом? Вариант 1. Майкл Джексон. Вариант 2, Дрейк. Майкл Джексон или Дрейк? Кто выпустил альбом «Триллер», который провел 37 недель на первом месте американского чарта? Твой
2: ответ. Думаю, Майкл Джексон.
1: Майкл Джексон. Слушай, ну я не буду затягивать, это абсолютно верно. Абсолютно верно. Конечно. «Триллер». Невероятно известный хит, невероятно известный альбом. Правильный ответ. Термокружка от Европа Плюс, Олег, достается тебе. И эти аплодисменты тоже для себя.
2: Спасибо, спасибо.
1: Желаю тебе обрести в какой-то момент привычку делать зарядку. Ну или зал, ну или какой-либо спорт. Потому что, ну, спорт нужен, реально. В наших реалиях спорт — это очень важная часть жизни. Потому что, ну, организм, он, значит, нужно его, так сказать, будоражить периодически. Потому что, с годами я уже, когда, вот помню, мне было 16-17, ничего не надо было делать, все хорошо. А потом уже организм дает знаки, что так, нужно спорт какой-то. Нужно держать себя в тонусе. Олег, ладно, спасибо тебе еще раз. Я тебя поздравляю. Пускай твоя осень будет шикарно. Услышимся.
2: Да, спасибо. Да. Спасибо вам. Хорошего утра.
1: Спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди Биби Рекса и Дэвид Гетта споют Sad Girls прямо сейчас. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Sad Girls, Биби Рекс и Дэвид Гетта на радио номер один в России. В финале этого часа больше хитов Sugar Babies успею поставить Stronger для тебя. И также APT прозвучит, Розе и Bruno Mars. Well, Вики появится тоже здесь совсем-совсем скоро. Не пропускай.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Рост заболеваемости ОРВИ предсказали эпидемиологи. В России изменились правила сдачи биометрии. И американец раскрыл секрет превращения в миллионера. Далее подробности. Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости ОРВИ к середине сентября. Глава ведомства Анна Попова заявила о том, что главной причиной становится увеличение числа контактов. В начале месяца формируются школьные и дошкольные коллективы, а многие взрослые возвращаются на работу после отпусков. Для профилактики Попова рекомендует соблюдать общие правила защиты от респираторных вирусов, то есть избегать общения с людьми с выраженными симптомами инфекции, а также держать руки и гаджеты в чистоте и регулярно проветривать помещения. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей. Они все чаще стали появляться в городе. Режим предполагает задействование сил и служб, участвующих в мероприятиях, по исключению угрозы жизни горожан. Главная цель – предупредить горожан о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей. Напомню, ранее было зафиксировано еще 17 случаев появления свирепых хищников в разных городах и районах Иркутской области. В России изменили правила сдачи биометрии. С сегодняшнего дня граждане могут по собственному выбору размещать в единой биометрической системе изображение лица, запись голоса или оба вида данных. Соответствующий приказ Минцифры уже вступил в силу. Изменения должны упростить сдачу биометрии людям с особенностями строения лица или речи. С помощью сервиса уже можно дистанционно получать финансовые услуги, регистрировать бизнес, оплачивать покупки и проезд. Житель штата Иллинойс разбогател после того, как выиграл 1 миллион долларов благодаря лотерейному билету. Он получил его в подарок от друга на свой день рождения. Мужчина из города Брэдвуд рассказал, что во время праздничной вечеринки друг подарил ему конверт с несколькими лотерейными билетами. Сам он не рассчитывал на серьезный выигрыш, но один из билетов все-таки оказался счастливым. Теперь часть денег победитель планирует потратить на семейные поездки, а также на новую машину. Семья победителя лотереи собирается отправиться в большой круиз. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил, он стоит 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос, за него сегодня просят 100 рублей и 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: see you, Вэл и Вики. Бригада У. Ну да, уже в эфире не так скромненько звучит, как это было за эфиром. 7 часов 4 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Ты видишь, что я сегодня тебе с цветами?
1: Я вижу, с цветами.
0: Сплел, так сказать. Когда они дарили тебе вязаные цветы? Сейчас же, кстати, разные букеты дарят. И какие-то...
1: Нет, мне не дарили. Ну, ты знаешь, девчонки не особо любят, когда дарят не настоящие цветы. Мы любим настоящие цветы, а не цветы на себе.
0: Ну как, ну посмотри на эту рубашку.
1: Или открытку в виде цветов.
0: Ну хочешь, я тебе подарю, ты вот так красиво на телевизор ее так повесишь, как вот у наших бабушек.
1: Красиво.
0: Она идеально подойдет.
1: Да я знаю, что ты не подаришь, это твоя любимая рубашка.
0: Ну
1: вязаная.
0: Да.
1: Красиво.
0: Спасибо, спасибо. Среда пришла.
1: Да.
0: Неделя почти прошла.
1: Да, и в Москве чуть-чуть потеплело. Приятная новость.
0: Поздравляю тебя. Поздравляю тебя. Мне очень приятно, что ты замечаешь, когда приходит тепло, но с каждым годом ты все меньше и меньше говоришь о том, когда тепло уходит.
1: Мне больно говорить, я начинаю сразу плакать.
0: Либо ты уже совершенно потеряла интерес.
1: Как жизнь?
0: Какой смысл?
1: Ладно. Все, да, ну, смотри, пока нормально держусь. Обычно я осенью начинаю грустить, но пока нормально.
0: Ну, слушай, мне кажется, это уже не первая осень, когда ты, ну, прям мужик. Ну, в хорошем смысле.
1: Спасибо, Вэл, спасибо.
0: Ну, ты же понимаешь, что...
1: Ты мужик, да.
0: Да, иногда лучше выбирать слова в эфире. Что ж, давайте начинать. Очередной планшет разыграем сегодня. Подарочки, деньги и, естественно, классная музыка. Впереди бригада У Music Awards. Бригада
2: У! Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7:08 в Москве, бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Я поздравляю себя. Mm-hmm. Поздравляю Леху нашего. Да поздравляю всех. День. Я люблю еду. Очень сложно в этот праздник использовать мудрость, если любишь, отпусти.
3: Но это неправильная мудрость в этом празднике.
2: Согласен. Поэтому...
3: Если любишь, возлюби, так сказать.
2: Если любишь, возлюби, такая мудрость мне нравится больше. Сегодня номинация звучит так. Ну как такое не любить? И столкнем сладенькое и солененькое. Сначала сладенькое. DNC Cake by the Ocean. Против Ник Джонас Бекон. Чьей бы стороне сегодня? На стороне сладенького или солененького?
3: Ну, я выбрала сторону. Пирожочек тебе не скажу.
2: Или бекончик? Нет. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Аве! Она здесь! Вики!
1: Да, я тут.
0: 7:17 в Москве, Вики. Ну, раз ты здесь, может быть, как-нибудь полезно проведем время, что-нибудь расскажешь.
1: Ну, вот скажи, что ты любишь больше, футбол или тыкву?
0: Ты зачем ставишь такой святой выбор?
1: Ну, вот так вот.
0: Я не могу ответить.
1: Тогда не выбирай, про все расскажу.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе+.

0: Take Me There, это Да Ти. Да ты что, предвосхищает твои Вики-ньюс. Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики-ньюс. В бригаде У.
1: Месси и Роналду сыграют в одной команде.
0: Не.
1: Ну, вроде да.
0: Да не.
1: Ну, вроде да.
0: Ну, звучит убедительно. Вроде да.
1: Ну, появилась информация. Появилась она от Карлоса Тевеса. Ну, наверняка знаешь, это бывший футболист сборной Аргентины.
0: Конечно.
1: Он еще выступал за Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Ювентус.
0: Просто мед.
1: Мед,
0: просто
1: да.
0: Мед, как ты рассказываешь о футболе.
1: Да. Он собирается завершить свою карьеру футболиста и решил устроить прощальный матч. И он заявил, что он позвонил Месси.
0: Так.
1: Позвонил Роналду, с которым они тоже пересекались,
0: причем
1: собственно, играли.
0: Причем сначала позвонил Месси, говорит, слушай, Криштиану уже согласен.
1: Скорее всего.
0: Позвонил Роналду, слушай, Месси вообще без проблем, сказал сразу.
1: Вот, и ну вроде как они согласились. Я говорю, вроде как, потому что, ну, извини, у нас пока нет информации точной даты. Говорят, декабрь 26-го. Ну, мало ли, знаешь, ребята согласились, потом такие, ой, у меня там дела, там чемпионат какой-то.
0: Серьезно, но если он действовал так, как я писал, то это схожая схема, как я отпрашивался у родителей на вечеринке.
1: Да.
0: Да, слушай, там Серегу уже отпустили, потом к маме Сереге. Да слушай, там родители Вэлла уже тоже в курсе.
1: Ну, давай дождемся декабря. Стадиона Ла Бомбонера.
0: Как музыкально звучит его исполнение.
1: Да, в Буэнос-Айресе. Если ребята сыграют вместе, почему бы нет?
0: В одной команде, не против друг друга.
1: В одной команде. А вот самое интересное, Карлос будет против них или за них?
0: Да какая разница, все будут на Месси Роналду смотреть.
1: Карлос такой, это мой прощальный матч.
0: Какая ошибка.
1: Смотрите на меня. Ну, кстати, реально ошибка. Зачем он так? Это же его прощальный матч.
0: Но зато теперь все знают, что он уходит.
1: И вообще его знают.
0: Простите, если нас слушают поклонники этого футболиста.
1: Да он, кстати, прикольный. Очень симпатичный и харизматичный. А, как я оцениваю футболистов? Да. Харизматичный.
0: Одна фотография и все готово.
1: Ну, правда, смотри.
0: Ну-ка. Ой, правда, какой харизматичный мужчина.
1: Ага, ну я же говорю. Так, ладно, теперь грустные новости. Все.
0: Что все?
1: Все, тыква как будто бы стала всем неинтересна.
0: Да ты что, не вот, может быть?
1: Вот раньше, осенью, в преддверии Хэллоуина, в кофейнях, ресторанах появлялось огромное количество напитков с тыквой, да, или каких-нибудь десертов, или других экспериментов кулинарных. Но теперь обратили внимание, что появился какой-то резкий спад, и теперь все делают с яблоком. А тыква как будто бы, знаешь, не при делах вообще. Что думает об этом тыква? Вопрос. Что думают об этом люди, которые обожают тыкву?
0: Тоже вопрос.
1: Тоже вопрос.
0: Не,
1: и почему?
0: Тебе...
1: С чем это связано? Может быть, какой-то у нас неурожай в мире тыквы?
0: У меня к тебе тоже вопрос. Ты же вчера рассказывал о том, что должен состояться фестиваль больших овощей недалеко от твоего дома. Потом какой-то заплыв в тыквах. Что-то я не видел у тебя мокрые фоточки в огромной тыкве. А уже прошел, нет, этот фестиваль?
1: Нет.
0: А, он только будет.
1: Так я только про него вчера рассказал. Он еще не успел.
0: Я думал, ну все, завтра. Хорошо, ждем.
1: Не настолько все быстро.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на среду, 9 сентября.
1: Умный, иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно.
0: Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
1: Близнецы, все и так идет хорошо. Ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
0: Раке получится прыгнуть выше собственной головы.
1: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
0: Девы, нам нужно стараться избегать ситуаций с повышенной долей ответственности.
1: Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
0: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами.
1: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
0: Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
1: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
0: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее.

0: Church, это Джейд Бригадю на Европе Плюс, 7:35 в Москве.
1: Как ты так выспался сегодня?
2: Кто?
1: Я. Очевидно, я.
2: Кто? Я. Хорошо, я тебя поздравляю, но классно. Сделал что-то клевое такое?
1: Но это не всегда хорошо. Но когда прям сильно высыпаешься, ну, ты как будто бы такой немножко...
2: Слишком довольный.
1: Да-да-да.
2: Нет никакого стресса в организме.
1: Поэтому нужен антагонист моего состояния. Кто не выспался, кто немножечко на взводе. Кто готов вытащить эту игру.
2: Да, звоните нам. 8-495-232-1062. Еще раз произнести телефон.
1: Давай.
2: 8-495-232-1062.
1: Поиграем в первую мысль в бригаде «Умный» Европе+. Плюс.
3: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: 7.43 в Москве. Первая мысль. Бригадю на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Привет.
1: Да, привет.
2: Привет. Лёха, Лёш, привет. Ты откуда?
1: Москвы.
2: Из Москвы. А ты выспался сегодня? Или, как Вэл просил, не выспался?
1: Можно сказать, что выспался.
0: Да ладно, все мы прочитали истину. Все мы узнали, что ты хотел сказать, но решил быть бодрым.
2: Можно признаться.
0: Лёш, мы сегодня в одной связке работаем. Два человека, которые стремятся к одной цели, к подарку. Я сейчас убегу, Вик все расскажет, как ты будешь возвращаться.
2: Ты знаешь, я знаю, в чем ты реально хорош, в чем ты реально разбираешься, у тебя есть некое хобби. И я решила, что у твоего хобби должен быть гимн. И я нашла этот гимн. Будем тебя возвращать им, хорошо?
0: Удачи нам всем.
2: Итак, Лёша, Алексей, Алёшенька. У меня 5 фразочек.
1: Да.
2: Они не закончены. Ну, вот так получилось. Не хватило сил у меня на окончание. Но у тебя хватит. Ты придумаешь окончание, потом то же самое сделает Вэл. И если где-то совпадете, победа твоя. Пробуем.
1: Поехали.
2: Итак, первая фраза очень простая. Фестиваль.
1: Цветов.
2: Хорошо. Южная.
1: Америка.
2: Угу. У нас на даче всегда росли...
1: Огурцы.
2: Угу. О, он сделал замечательную карьеру.
1: На радио.
2: Шикарное последнее. Для меня столица футбола – это?
1: Бразилия.
2: Шикарно, возвращаем Вэлла.

0: кричим? Что, не подпеваем?
1: Поем. Gotta be a zombie, zombie. Для тех, кто не знает, у Вэлла, ну просто, мне кажется, какая-то высшая степень, высшая квалификация в зомби-ведении.
0: Я, на самом деле, на секундочку подумал, что вы еще будете звуками из «Героев меча и магии» сохранять.
1: Нет, прости.
0: А в «Героях» есть «Некрополис». Там тоже есть зомби.
1: Да.
0: Там,
1: в общем,
0: все связано.
1: Если вдруг апокалипсис, и именно зомби-апокалипсис, и зомби не южнокорейские, тогда обращайтесь к Вэллу.
0: Да.
1: С южнокорейскими бороться невозможно.
0: Начнем.
1: Фестиваль
0: спорта.
1: Цветов. Разный фестиваль, конечно. Южная.
0: Африка. Южная страна.
1: Америка. У нас на даче всегда росли.
0: Росли? Не росла, да?
1: Не росла, росли.
0: Росли. Помидоры. Огурчики.
1: Ну, огурчики.
0: Огурчика. Вы чувствуете, как мы рядышком с Лешей постоянно?
1: Вы в параллельных вселенных практически идете. Вы не могли бы пересечься?
0: Да,
1: а параллельные линии не пересекаются, эх.
0: Мы как салат, в котором ингредиенты вот как-то, ну, не вместе, не в одной тарелке.
1: Надо мазика добавить.
0: Да.
1: Хорошо. О, он сделал замечательную карьеру.
0: Фу, радиоведущего?
1: На радио.
0: На радио? Вот.
1: А что ты хотел сказать? Фу.
0: Футболиста. Но не сказал.
1: Ну, кстати, ты предугадал. Да. Давай, последняя фразочка.
0: Угу.
1: Для меня столица футбола — это...
0: Бразилия.
1: Да?
2: Ну, да!
0: Да! Вот он наш майонез, который соединил нас всех.
1: Бразилия.
0: Ах, Леша, есть победа, есть подарок.

0: Лех, мы это сделали. Поздравляем
1: тебя.
2: Поздравляем.
1: Спасибо.
0: Хорошего дня и звони нам еще обязательно. Счастливо.
2: Пока.
1: Да. Всем пока. Бригада.

0: Global DJs Бригадю на Европе Плюс, 7:49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы решили подумать, какое у вас есть хобби, превратить это в высшее образование. Ну, вот, и назвать уроки. Ну, у меня, очевидно, уроки по зомбиведению, да?
1: А что бы вот ты
0: ну, вот я, здравствуйте,
1: говорил.
0: Дорогие, надеюсь, все прочитали чатик перед занятием. Доставайте мачете. О, а что такое коротенькое? Не-не-не-не-не. Выговор.
1: О, интересно.
0: Ну и потом, конечно, разбираться в видах зомби, где лучше прятаться.
1: Ты прятаться будешь?
0: Ну.
1: Я думала, настоящие зомби-веды не прячутся. Они обмазываются жижей от зомби и притворяются зомби.
0: Вот поэтому не ты ведешь этот урок, понимаешь?
1: Подожди, я смотрела фильмы. Если ты пахнешь как зомби, зомби не поймут, что ты человек.
0: Ну и где все эти персонажи? Недолго они держатся в таких сериалах. Расскажите, какое у вас хобби, превратите это в настоящий урок. Вот, что бы вы преподавали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообществу Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030. Передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Бригада
3: Реклама. Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.
11: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
14: «Битва поколений», пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
16: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
17: Эргоферон.
18: Мы всей семьей им лечимся.
16: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
19: Эргоферон сочетает в себе действие сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
17: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»

0: 2-3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 7:58 в Москве. Сегодня в саундчеке вы берете свои хобби, превращаете это в настоящее преподавание.
2: Слушаем.
1: Слушаем.
3: Европа Плюс, всем привет. А я бы могла, наверное, преподавать семологию или семоведение. Помните игру детства Sims?
2: Хороший специалист. Нам такой нужен.
1: Да, да. Симсология. Дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Well, я бы как раз после твоего урока зомбоведения провел бы урок душноведения. Ну, конечно, я дева. Как без этого?
1: Да, это
2: то есть
1: вообще...
2: дева-ведение получается просто, да?
1: Не соглашайся с этим, это неправда.
2: Хорошо.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Миноборнауки может снова изменить правила приема в вузы. 328 тысяч автомобилей отзывает западный автогигант. И первый складной iPhone могут показать уже сегодня. Далее подробности. Миноборнауки может снова изменить правила приема в вузы. ТАСС пишет о том, что причиной пересмотра правил может стать ситуация этого года, когда многие абитуриенты, сдавшие экзамены на высший балл, не попали на бюджет из-за большого числа олимпиадников. Эксперты говорят, что одним из выходов будет поступление олимпиадников и выпускников, сдающих ЕГЭ, по отдельным квотам. Напомню, ранее Миноборнауки объявило о намерении увеличить число иностранных студентов в российских вузах. Сейчас их 422 тысячи человек, а будет 500 000. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила больше 50 дел и выдала больше 80 предупреждений по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения и при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. 328 тысяч автомобилей отзывает автогигант, который ушел из России. Компания Jeep объявила о том, что неисправность касается автомобилей Grand Cherokee. Причиной стала потенциальная возможность отсоединения задней пружины прямо во время движения. Под отзывную кампанию попали автомобили Jeep, выпущенные с 2021 года. Причем это не первая волна отзыва. Из-за этой проблемы летом 2023 года компания уже проводила похожую сервисную акцию, но два года спустя появились новые жалобы автовладельцев. Первый складной iPhone могут показать уже сегодня вечером. Компания Apple проведет презентацию, к которой в этом году приковано особое внимание. И дело не только в том, что яблочная фирма может выпустить первую раскладушку. Сегодняшнее мероприятие проведет новый гендиректор Джон Тернус. Он сменил на этом посту Тима Кука. И это будет его первая подобная крупная презентация в новой должности. Напомню, компания Apple ранее свернула свою деятельность в России. Ее устройства в нашей стране официально не продаются. Также отсутствует сервисное обслуживание и гарантия. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 8 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе.
0: Так, 25 минус 9. Это 20... Это 16.
1: 16.
0: 16 дней до живого завтрака осталось. 16 дней.
1: Да, 25 сентября мы вас ждем в ВК-стадиум. Вход свободный, бесплатный. В 7 стартуем. Даже можно пораньше прийти, чтобы точно ничего не пропустить.
0: Мы напоим, мы накормим, подарочки подарим. Ну, потратиться нужно будет только, ну, если вы в Москве, то... На автобус, например, на метро. А если вы живете подальше, то потратиться чуть-чуть придется...
1: На дорогу.
0: Побольше. Но все, что будет в стадиуме 25-го, все бесплатно. Там будем мы, там будете вы, там будет шоу, там будет еда, там будет кофе, там будет Айова, Тима Белорусских, Звонкий, Лирик, а также Богдан Медведев приедет впервые с гастролями в Россию сразу на живой завтрак.
1: Давайте его встретим.
0: Да, это будет 25 сентября, в финальную пятницу, первого осеннего месяца.
1: Да, ну а прямо сейчас можно позвонить и выиграть планшет. Вот прям вот так легко.
0: Прямо вот так легко?
1: Да.
0: Тогда звоните.
1: Да, 8-495-232-106-2.
0: Разочек для меня можно?
1: 8-495-232-106-2.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе+. Плюс.

0: Медуза, Бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве. Пока мы ждем игру, невероятно, но будем музыкально путешествовать чартером.
1: Бригаду. Давай, куда летим?
0: Летим в страну, в которой однажды проходили Олимпийские игры.
1: О-о-о, много вариантов.
0: Ладно, однажды проходили зимние Олимпийские игры.
1: Ну давай, Южная Корея. Нет?
0: Ладно,
1: Китай.
0: 21-е зимние Олимпийские игры.
1: Я не помню, где они были.
0: 2010 года. Ну, это стыдно, конечно.
1: Ну, Италия пусть будет.
0: Ну, конечно.
1: Канада.
0: Да.
1: Канада?
0: Да, Ванкувер.
1: Во, ну я же говорила.
0: А там в чатах Маршмеллоу и Келси Баллерини с треком Another Drink.
2: Чартер бригады У.

0: невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но... В бригаде У на Европе Плюс можно взять и выиграть планшет просто с помощью одного звоночка и маломальской эрудиции.
3: Да, кто нам позвонил? Алло, доброе утро.
2: Алло, привет.
4: Доброе утро.
2: Привет. О, как ты? Ты звучишь, как будто бы, знаешь, как будто только проснулась такая. Окно у тебя возле кровати большое, солнышко светит, а тебе никуда не надо.
4: Да, надо, едем на работу. Меня зовут Оля, я с Краснодара.
3: Привет, Олечка.
2: Ну, про солнышко хоть угадал? В Краснодаре светит солнце?
4: Да, солнышко светит.

0: уже наступила, да, и вот, ну, действительно, заходишь в интернет, и непонятно, какие реальные открытия настоящие, а какие выдуманные. Угу. Я про научное открытие.
1: Мы сейчас расскажем тебе о научных прорывах, но только один из них будет настоящим, а другой мы сами придумали. Вот если угадаешь, где фейк, тогда, собственно, получишь от нас подарочек.
0: Да, если присмотреться к этой игре, то у нас очень сложно проиграть. Оля, удачи!
2: Спасибо.
0: Открытие первое. В питерском политехе инженеры создали полностью автономного робота-снегоуборщика. Он сам ездит по улицам, видит препятствия и чистит снег даже при минус 40 градусах. Причем работает без водителя, управлять им можно из теплого офиса.
1: Интересно. А вот второе чудо техники. Изобретатели тоже из Питера представили аппарат, который ловит редкие солнечные лучи и превращает их в светящиеся конфетти. Запускаешь его в небо, и над городом начинается настоящий салют. Никаких туч и дождя, только сплошное сияние и праздник.
0: Оля, что подсказывает сердце?
2: Ну, я думаю, первое, правда.
0: Первое. А, ну, сердце подсказало, а разум что говорит?
2: Разум говорит, сейчас я буду сомневаться.
0: Да нет, нет, нет, нет.
1: Это правда, да, да, да, да. Хотя мне наша идея нравится тоже.
2: Спасибо.
0: Олечка. Ну, во-первых, все верно. Умница. Программа «Приоритет 2030» действительно в действии. Ученые из Петербурга по национальному проекту «Молодежь и дети» разработали и уже испытали вот такого робота-снегоуборщика.
1: Да, он убирает снег без человека и может сэкономить миллионы на уборке города. Класс.
0: Представляешь?
2: Супер.
0: Кстати, да, ты выиграла планшет. Поздравляю, планшет твой.
2: Спасибо, спасибо огромное, очень рада.
1: Мы тоже рады.
0: Чудесного тебе дня. Звони еще и Краснодару передавай привет. Счастливо.
1: Пока-пока.
2: Пока.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: Невероятно, но в «Бригаде У».

0: аутентичная эта лирика. Вот возьмем и послушаем вживую этот трек на живом завтраке. Лирика — это арт живого завтрака. Вот, познакомьтесь, пожалуйста.
1: Да, 25 сентября ждем вас.
0: 8.18 в Москве. Итак, у нас впереди фактовый зал.
1: Мэр, в котором я.
0: Что?
1: Я.
0: И тема Африка. Поговорим об Африке. Здесь Бригаде У на Европе Плюс.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООСЗ «Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
7: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240 40 40.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. 978 207 27 97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Girls go wild.
1: Wild — это Альберт Брайт, бригаде У на Европе плюс. 8:23 в Москве, Вики.
2: Да.
1: Начнем.
2: Начнем.
3: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вики. Браво, мэр.
2: Спасибо, спасибо.
1: У нас сегодня Африка в фактовом зале.
2: Я решила взять очень интересное животное, которое живет к югу от Сахары. Это трубкозуб. Его считают живым ископаемым. Дело в том, что он единственный оставшийся в живых представитель целого отряда своего млекопитающих. Трубкозубые. Вот. Все его родственники вымерли еще много-много миллионов лет назад, а он такой единственный, живет в Африке, ни на кого не похожий.
1: Он единственный? Или, ну, их много?
2: Их много, но один вид.
1: Но вид одинаковый.
2: Да. Это существо с ушами кролика, мордой лошади, пятачком поросенка и с невероятными навыками экскаватора.
1: А мы с каких пор начали просто придумывать факты?
2: Ну, почему придумывать?
1: Факты в зале.
2: Ну, уши, смотри.
1: Ага.
2: Как кроличьи или ослиные.
1: Ну, правда.
2: Морда вытянутая, поросенок. Все положено.
1: Как будто бы египетские боги прокляли.
2: Что-то случилось не то. Но он невероятно вообще крутой, вот реально взламыватель термитников. Он невероятно круто копает быстро ямы, норы, просто, ну, прям реально красавчик. Как отбойный молоток, знаешь, фух, и все.
1: Хорошее сравнение, да.
2: И самое интересное, что у него уникальные зубы, которые состоят из тысячи вертикальных таких трубочек. Да? И, по сути, это не настоящие зубы в нашем понимании, а уникальная структура, которой нет ни у кого вообще на этой планете. Представляешь? И длинный язык у него. Он за один ужин может съесть до 50 тысяч насекомых. Вот. Такой вот классный.
1: Высунув один раз язык.
2: Да, такой.
1: Интересно. Остаемся там же, в Африке, что немаловажно. И смотрим на птичку, похожую на Зазу из «Короля льва».
2: Ну да, да, да, люблю.
1: А вот примерно про этих птичек я расскажу. Птицы-носороги с выдающимся клювом и выдающейся возможностью самцов ухаживать о своем семействе. Дело в том, что вот эти птички выводят птенцов в дуплах деревьев. Но при этом самка полностью линяет и не может летать.
2: Линяет?
1: Линяет, да, ну вот так вот, да.
2: Бедняжка.
1: Ну, говорят, вот женский организм вот так реагирует у этих птичек, да. Так вот, чтобы защитить семейство, птичка-то летать не может, дорогая. Самец замуровывает отверстие, замуровывает всю дупло. Илом или глиной, ну там что найдется. И остается лишь небольшая щель для передатчик. Передатчик пищи. Самка проводит там около 2 месяцев, а ее парень 30-40 раз в сутки носит ей корм. Все как у людей.
2: Какой ужасный декрет.
1: Да.
2: У этих самок.
1: И когда самка покидает гнездо, подросшие птенцы сами заделывают отверстие, оставаясь внутри. Ну, потому что насмотрелись на маму. И родители еще долго продолжают выкармливать этих птичек.
2: Ого. А как же там футбол поиграть на улице?
1: Не-не-не-не-не. Не их вид спорта. Не их. Я думаю, у них керлинг почти. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за факт, который нравится больше.
1: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: by myself, это Лок в бригаде У на Европе Плюс, 8.32. В Москве стоп голосование фактового зала. Итоги. Итоги удивительные, Вики.
1: Да?
0: Да.
1: Ну хорошо, какие?
0: Да, мы пытались. Но твое без пяти минут ископаемое все-таки победило. Папа, поздравляю.
1: Спасибо.
0: 50 с копейками процентов за тебя.
1: 50 с копейками?
0: С копейками.
1: Моя вот прям любимая.
0: Копеечки,
1: вот копеечки,
0: да.
1: Давай пойдем дальше по континентам.
0: Угу.
1: Южная Америка.
0: Южная Америка. Это будет завтра в фактовом зале, но прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на среду, 9 сентября. Овны! Иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно.
1: Тельцы, превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
0: Близнецы, Вики, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
1: Раки, получится прыгнуть выше собственной головы.
0: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
1: Белл, девы,
0: да.
1: Старайтесь избегать ситуации с повышенной долей ответственности.
0: Ну вот пока у меня получается в фактом зале. Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
1: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сегодня сами.
0: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
1: Козероги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
0: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
1: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайте за дело скорее. Velvet.

0: Эдди Свимс в бригаде «У» на Европе Плюс, 8:37 в Москве. Знаешь, бывает момент, когда вот лишних слов даже не нужно. Просто, просто пригласить. Просто пригласить поиграть в тролли-муви.
1: Да, пожалуйста, приходите.
0: Приходите. Ну, я думаю, ребятам будет легче, если они будут знать номер телефона.
1: Да, 8495-232-1062.
0: Да. Звоните, впереди тролли-муви в бригаде «У» на Европе Плюс.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7-978-300-7575.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город-мира.ру.
7: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97.

0: Бригада У Pictures представляет. Интересно, как ни крути.
1: 8.42 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
2: Алло, привет.
3: Привет,
4: привет.
1: Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Как вас зовут?
4: Аня.
5: Меня зовут Игорь.
1: Аня и Игорь.
2: Аня, ты откуда?
4: Я из Питера.
1: Из Питера. Игорь, а ты?
5: Я из города Ульяновск.
1: Ульяновск.
2: Шикарно.
1: Игорь, ты был в Питере?
5: Конечно.
1: Конечно. Аня, ты была в Ульяновске?
4: К сожалению, нет.
2: Надо это, исправлять.
1: Это, конечно, да. Это так, следующий игрок. Нет, нет, нет, ребята.
5: Аня очень дипломатично сказала, к сожалению, нет.
1: Ну, кстати, я был в Ульяновске очень давно.
2: Я была.
1: И мне понравилось.
2: Не так давно мы были с тобой.
1: О, да, мы были недавно в Ульяновске. Не, ну я
2: понимаю. Я понимаю, что для тебя каждый месяц он длится как год.
1: Да, да, да.
2: Со мной.
1: Очень медленное и веселое времяпрепровождение. Итак, ребята, прямо сейчас начнем разгадывать
2: фильмы.
1: Фильмы, которые загадала Вики.
2: Да, я вам буду говорить название фильма, но задом наперед. Вот ваша задача — слово развернуть как можно быстрее соперника, произнести правильное название.
1: Единственное, вот после подсказки нужно дождаться такой сигнал. Ну, а потом уже подключать все свои нейронные связи. Играем до 2 баллов. Аня, Игорь, удачи. Вперед.
4: Спасибо.
2: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
1: А, это целая подсказка, ребята. Все,
2: я
1: дальше вы...
2: Я Есидо.
1: Недавно вышел фильм.
2: Угу. Долгий такой.
1: А до этого очень давно выходил фильм. А до этого очень-очень-очень давно написано было произведение.
2: Я...
4: А можно еще раз название?
2: Я Есидо.
1: То есть задом наперед нужно прочитать. Там...
4: Да историческое.
5: Давайте следующий вопрос.
2: Историческое.
1: Не-не-не, Игорь, такого в правилах нет, до конца будем играть.
2: Да просто в обратную сторону слово
4: читайте.
1: Да!
2: Ура, ура.
5: Какой фильм?
1: Одиссея.
2: Одиссея.
5: Одиссея.
1: Не знал.
2: Хорошо, давайте.
5: Вот если про книгу бы сказали, наверное, отгадал бы.
1: Ну, я так его нервно пытался сказать.
2: Ладно,
1: 1 балл у Ани, продолжаем.
2: Ацертам.
4: Матрица.
2: Да. Все, Аня поняла.
1: Выкупила правила. Вики, Игорь, давайте Аню поздравлять с победой. Аня, лови подарок.

0: плечо, и наоборот. Пить бригадой У весь год.
1: Аня, поздравляем.
2: Спасибо,
1: с термобутылочкой.
2: Спасибо, ребята.
3: Умничка.
1: Ты умница.
2: Спасибо.
1: Вы знаете, девчонки, есть какое-то непреодолимое желание футболку Игорю подарить?
3: Хорошо, можно? Если есть, не можно? Сдерживай себя.
2: Точно.
1: Игорь, лови футболку.
4: Вау, круто, спасибо.
1: Ребятки, хорошего дня, звоните нам еще. Счастливо.
3: Пока.
2: Спасибо, пока-пока.

0: Animal, это Cat's Eye, бригадю на Европе плюс. 8:48 в Москве. Мы в саундчик сегодня берем свое любимое хобби, превращаем это в занятие. И вот преподавателем чего вы бы были?
1: У меня бы был практикум. Практик. По близнецовскости. То есть как быть близнецом настоящим.
0: А-а-а.
1: Да, по знаку зодиака. Ну, мы бы иногда собирались в 7 утра на пробежку, иногда вечером в баре, иногда...
0: После бара на пробежку.
1: Возможно. Иногда бы мы занимались гончарным искусством. То есть мы бы все время делали что-то разное.
0: Что-то разное. А вот завершали бы вы это до конца?
1: Нет, конечно.
0: А, все, хорошо, да, это правда.
1: Это
0: была проверка.
1: Знаешь, кто-нибудь придет, я книжку дочитал. О, не зачет!
0: Да, иди отсюда, дева.
1: Вот, вот.
0: Расскажите... Что преподавали бы вы, если бы смогли преподавать ваше хобби?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо присылайте в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте», мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
6: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов.
8: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru 18+.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
12: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
13: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
16: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
17: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
18: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
19: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
21: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
22: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах. И храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
23: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.яндекс.ру/бизнес. 0+.
0: сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк.
21: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 8.56 в Москве, сегодня в саундчеке. Вы рассказываете то, что могли бы преподавать.
4: Слушаем.
3: Внимание.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы, наверное, учила людей, как отдыхать абсолютно трезвым человеком. Веселиться, танцевать, проводить кучу времени просто в таком эйфорическом состоянии и вызывать у всех вопросы, как так можно отдыхать абсолютно трезвым.
3: Ну, звучит весело. Продолжим.
6: Привет, бригада У. Я, как водолей, могу преподавать уроки, как выжить водолею в этом страшном мире, ведь мы всегда немного с дуба рухнувшие.
3: Вот, я... Вот ты расслышала последний
4: слайд? Нет, мы всегда...
3: Как выжить в таком мире, где нас никто не понимает?
4: Ну, надо водолейский учить, получается.
3: Не, по-моему, с дуба рухнувшие были.
4: А, да?
3: Да, да, да, все нормально.
4: Ты что, водолей, Леш? Как ты понял?
3: Не-не-не-не.
4: А, мам водолей, понятно.
3: А, Леш, мама слушает. Дальше.
7: Доброе утро, любимая бригада У. А я не знаю, как назвать предмет, который я могла бы вести. Но это связано с чувством юмора, которое всегда со мной и везде. Даже из самых сложных жизненных ситуаций я всегда выхожу с юмором. Очень спасает. Ну как? Вот как это назвать? Помогите, пожалуйста.
4: Ну, хихоньки, хахоньки какие-нибудь, нет?
3: Хорошо, хорошо. Или факультет юмора со слезами на глазах.
4: Тоже хорошо.
3: Ну и финальное.
8: Доброе утро, бригаду и все-все-все. Я бы была преподавателем по загоноведению. Получается отлично. По работе, по личной жизни, по вообще чему угодно. Можно загнаться. Могу преподавать в Гарварде.
3: В Гарварде. Знаменитый факультет загонения.

0: Party all the time. Party all the time. Спасибо. Это Шарам и мы, Бригаде У на Европе Плюс. Продолжаем. Всем доброе утро.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
4: Привет, ребята. Доброе утро всем. Новый поезд свяжет столицу и минеральные воды. Русский борщ прибавил в цене. И температурный шок ждет столичный регион. Далее подробности. Новый поезд свяжет Москву и минеральные воды. Первый рейс состоится уже 1 октября. Билеты поступили в продажу. Как сообщила пресс-служба перевозчика, поезд номер 170 будет отправляться с Казанского вокзала. Время в пути составит меньше суток. Состав из современных вагонов будет одноэтажным. В него войдут купейные вагоны, вагон СВ, а также специальный вагон для маломобильных пассажиров и вагон-ресторан. Предусмотрены кондиционеры, розетки для зарядки электронных устройств, а в некоторых вагонах пассажиры смогут воспользоваться душем. Телефонные мошенники начали использовать новую легенду для обмана россиян. Теперь они звонят жертве и сообщают о том, что нужно срочно обновить основной счет в Центробанке. Во время разговора выясняется, что счет скомпрометирован, и все деньги нужно срочно перевести на безопасный счет. В итоге средства утекают мошенникам, а эксперты напоминают, что никаких основных или безопасных счетов в Банке России для граждан не существует. Сотрудники ЦБ, госведомств и банков никогда не просят совершать операции, тем более снимать все деньги или переводить их по неизвестным реквизитам, тем более через банкоматы. Будьте бдительны. Овощи, входящие в борщевой набор, подорожали. По данным аналитиков, больше всего увеличилась стоимость капусты на 38%. Кроме того, на 32% подорожала свекла. Картофель, лук и морковь также увеличились в цене. Специалисты отмечают, что росту стоимости овощей борщевого набора способствовали сокращение посевных площадей после прошлогоднего обвала цен и увеличение издержек аграриев. Кроме того, выросла стоимость доставки овощей из регионов и стоимость рабочей силы. Температурный шок ждет жителей столичного региона. Уже сегодня произойдет резкий переход в тепло. Но перед этим пришлось немножко померзнуть. Прошедшая ночь стала самой холодной на этой неделе. В Подмосковье столбики термометров показали всего плюс 2 градуса. Зато уже днем солнце возьмет свое и прогреет воздух до плюс 22. Бабье лето завтра разгуляется на полную. Идеальное солнце, штиль и аномальные плюс 25 градусов на термометрах. В выходные жара спадет, но погода останется комфортной. Правда, синоптики предупредили, что весь сентябрь будет волнообразным, а вот к октябрю уже можно доставать зонтики и дождевики. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве уже 9 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9:04 в Москве, бригада У на Европе Плюс. Продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Ну что ж.
1: Ну что ж.
0: Ну что ж.
1: Ну что ж. Тот самый день.
0: Да, тот самый день, когда город засыпает, а в городе засыпают Бруно Марс, Леди Гага, Coldplay, Май Мишель, группа Лирик. Ну, короче, засыпают все музыканты. Засыпается он. Леха, наш звукореж.
1: Ну да, Леха берет какие-то известные треки и делает с ними непонятно что. Иногда он привлекает к этому, например, индийских исполнителей.
0: Да. Иногда, иногда не индийских.
1: Иногда котов.
0: Да, но индийских, кстати, давно не использовал.
1: Угу. Вот, ваша задача определить, что же там было в оригинале. Как только понимаете это, пишите нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальная кошка. Пишите название исполнителя или, собственно, трека.
0: Да, имя все исполнителя. Правильно. Все правильно. Ну а теперь, внимание, муз-измена.

0: какая-то семейная ТВ-программа, судя по всему,
1: очевидно,
0: да?
1: Очевидно, Алексей задействовал композиторов заставки Дисней-клуба.
0: Да, и обязательно не забудьте написать свой номер телефона, ладно, когда будете нам писать, чтобы мы перезвонили.
1: А мы перезвоним и будем играть в музызмену в бригаде У на Европе+.

0: Марсел Брикадю на Европе Плюс, 9.08 в Москве. Пока мы ждем музызмену, будем слушать хиты, которые снова стали хитами.
1: Благодаря
0: интернету. Частенько мне попадается видео под этот трек. Вообще, один из любимых когда-то у меня был. Он, значит, что в сюжете, как правило, кто-то идет и кого-то или что-то ищет. Например, мужчина идет по парковке и снимается: «Не могу понять, где моя машина». И следующий кадр в сильную долю трека, и там его жена отжимается на парковке. «Вот моя машина».
1: О, вот, ну, прикольно,
0: да,
1: прикольно.
0: Да, да, да. Шон Пол, give me up to me.
2: Бригада У. Снова хитово. Хитово.

0: измена в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 9 часов 12 минут в Москве. Муз-измена в бригаде «У» на Европе Плюс начинается.
3: Прекрасное место, где наш звукореж немножко балуется.
2: Да, да. И у нас есть расследователи, они же музыкальные детективы. Есть Женя? Женя, привет.
3: Жень, привет.
4: Привет.
3: Привет, а ты откуда?
4: Я из Москвы.
2: Из Москвы. Жень, подойди, пожалуйста, к телефону, чтобы тебя получше было слышно. Или если ты на громкой, то вырубай ее, а то... Ну, скажи что-нибудь.
4: А вот так нормально слышно?
2: Очень получше, хорошо, да, очень да, хорошо.
4: Супер.
2: Женя, ознакомься с тобой. В одном помещении буквально находится Катя. Катя, привет.
4: Привет, привет.
2: Привет, Катя, ты
3: привет.
4: Я из Нижнего Новгорода.
2: Нижнего Новгорода, прекрасно.
3: Шикарно.
2: Итак, Женя и Катя, поздравляю, с этого момента ваши пути расходятся. Но...
3: Ненадолго.
2: Ненадолго. Давайте вспомним, что сегодня в Муз-измене.
3: Нет, это точно какая-то семейная передача.
2: Да, да, да, да, точно. Пока все...
3: дома.
2: Спасибо. Кать, похоже, как думаешь, реально. Катюш, да. Что за трек, либо что за группа, либо что за исполнитель сегодня в Муз-измене?
4: Я думаю, что это Линкин Парк на 90%.

0: Женя, а ты что думаешь?
1: Катя напела правильно, только это Nickelback. You, How You Remind Me называется песня.
0: Ну,
1: та-ра-ра-ра-ра. Вот мы совпали, да.
0: Ну что вы сразу вот это вот...
2: Подождите. Подожди, может быть, Катя неправильно отгадала артиста? Может, это Линкин Парк все-таки?
0: Может, Женя неправильно отгадала, ты хотела сказать.
1: Ну, я по напеву чистый, потому что почему-то мне показалось, что это не эта группа.
0: Ну, напели-то обе хорошо. Жень, а можно назвать тебя взбалмошной девчонкой?
1: Временами.
0: А как думаешь, вот сейчас ты в каком времени находишься? Можешь взять и отказаться от Nickelback и уйти в сторону Linkin Park?
1: Могла бы отказаться, если бы думала, что я не права. Но тут я уверена на все 100.
0: Угу.
1: Потому что несколько лет назад это была моя любимая песня.
2: А-а-а.
0: Ну, жаль, конечно, что ваши пути с песней разошлись в итоге. Кать, ну мы правильно понимаем, что ты в команду к Жене?
1: Да, да. Начали мы правильно, да.
2: Ну, смотрите.
1: Начали правильно, но разошлись в группу, да.
2: Если вдруг не отгадаем группу, то все, подарков не будет.
0: Ох уж это знаменитое запугивание от Вики.
2: Это все.
0: Итак, Женя и Катя, вы обе считаете, что это трек от Nickelback. Внимание, правильный ответ. Да, ну трек-то вы разгадали сразу, но вот с Nickelback вы, конечно, разобрались легко. Поздравляем!
1: Ура! Спасибо!
0: Ну,
1: спасибо большое. Женя, ты молодец. Спасибо, ты тоже.
2: Вы все молодцы.
0: Хорошо.
2: Хорошие девочки.
0: Гордимся вами. Ловите подарки.
3: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс! Женя, Катя, по заслуженной колоночки от нас получаете. Поздравляем.
1: Спасибо Супер, большое. Спасибо огромное.
0: Девчонки, хорошего вам дня и звоните обязательно еще. Счастливо.
2: Пока.
1: Пока.
4: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Дракула, или как поет Эмбембала, Дракула.
1: Дракула.
0: 9.19 в Москве, Вики. Что будет дальше?
1: Ой, у меня будут две новости, которые друг друга классно дополняют. И они как будто бы продолжают твою историю о том, как тебя мама в детстве сосисочками будила.
0: Вау. Прям какой-то роскошный рецепт.
1: Ну, получается, да.
0: Ну, подождем, впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе+.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на nasoch.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели Xlantix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и JQ. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
6: Больше хитов. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Self-aware, это Темпер Сити, бригаде Уны, Европе Плюс, 9.24, Москва, Вики.
1: Угу.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: У меня тут две новости, которые друг друга как будто бы дополняют.
0: Так.
1: Ты готов?
0: Да.
1: Итак.
0: Угу.
1: Одна известная сеть отелей представила суперподушку.
0: Очень известная сеть отелей.
1: Да, очень известная. Угу. Которая издает звуки завтрака. Там много всяких датчиков, ага, и маленьких приемничков. Вот. И ты можешь услышать по духам шведский стол. Там есть 4 трека. Mm-hmm. Значит, первый трек. Это как кофе наливается, значит, работает mm-hmm. кофемашина.
0: Потом как кофе пьется?
1: Нет. Потом как, значит, знаешь, бекончик жарится на сковородочке.
0: Mm-hmm.
1: Угу. Потом как наливается свежевыжатый сок.
0: Mm-hmm.
1: Не то чтобы это то, что хотела я слышать во сне.
0: Особенно если есть особенности организма. Лучше вот это вот текущую жидкость не слышать.
1: Фонтаны, вот это все убрать, да. Ага. Ну и как шумят люди, знаешь, на вот у стола ага. раздачи еды. Вот это. Вот это вот. Классно?
0: Интересно.
1: Просто великолепие просыпаться под это.
0: Ну да, не могу сказать, что это прям классно. Но уверенно могу сказать, что это интересно. Я повторился, да?
1: Креативненько. Но с другой стороны, смотри, вот тебя мама будила запахом сосисочек. Да?
0: Да. Но потом я ел эти сосиски. Они были прям перед носом.
1: Я понимаю. А тут можно объединить твою маму, эту ага. подушку, и ты бы просыпался под звуки варки этих сосисок и аромата.
0: Я просыпался под звуки варки, потому что каждый родитель должен будить ребенка тем, как громко достает посуду на кухню. Как бы далеко кухня ни была от комнаты.
1: Ладно, ладно. В Японии пройдет чемпионат мира по сну.
0: Угу.
1: Каждый год это проходит. Я обожаю наблюдать, потому что очень обычные занятные фотографии. Всего лишь необходимо пролежать 90 минут.
0: Пролежать?
1: Ну, проспать ага. в идеале. Специальные датчики оценивают качество сна, глубину сна. Потом все это подсчитывают. И вот если ты прям глубоко спал, несмотря на шум потусторонний, потому что там
0: потусторонний.
1: Потусторонний.
0: Новые подушки от того отеля, потусторонний шум.
1: Да. Несмотря на посторонний шум, который специально создают, чтобы тебя разбудить, вот если ты глубоко спал, то ты заработаешь 2 миллиона йен, даже чуть побольше.
0: Это
1: более 1 миллиона рублей, да.
0: Ого, ну это немало. Но слушай, как в любом соревновании. Да, там же, типа, на старт. Внимание! Да?
1: По идее, да. Ну и специальный приз будет за самую необычную позу.
0: А кто там партнер мероприятия? Магний?
1: Да, наверное.
0: Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7:32 в Москве, гороскоп на среду, 9 сентября.
1: Умные иногда отступить от своих убеждений бывает очень полезно, да.
0: Хорошо. Да. Дельцы. Превосходная возможность выбраться за город представится именно сегодня.
1: Близнецы, все идет хорошо, и ваше оперативное вмешательство совершенно ни к чему.
0: Раки, получится прыгнуть выше собственной головы.
1: Львы, день будет наполнен безумствами, как в старые добрые времена.
0: Девы, нам нужно стараться избегать ситуаций с повышенной долей ответственности.
1: Весы, ваша усидчивость принесет долгожданные плоды.
0: Скорпионы, все нужные люди придут к вам сами.
1: Стрельцы, если вам захотелось что-то сделать, то никого не слушайте и делайте.
0: Дороги, уроки этого дня со временем окажутся бесценными.
1: Водолеи, вы попадете в зону повышенного внимания к своей персоне.
0: Рыбы, если какая-то ситуация зависит от вас, то принимайтесь за дело скорее.

0: Дежавю, это Оффенбах, бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве, а у нас впереди сейф. Не то чтобы я хвастаюсь, у нас впереди сейф. В сейфе сегодня 7000 рублей, и это еще не все. 10 тысяч можно выиграть дополнительно от Озонбанка.
1: Ой, хорошо, как звучит.
0: Вики, поздравляю тебя с профессиональным праздником.
1: С чем?
0: Международный день красоты.
1: Ой, спасибо, я тебя тоже поздравляю.
0: Мне нравится, как ты принимаешь комплименты.
1: Ну, мне приятно, приятно, спасибо.
0: Всероссийский день лука.
1: Тоже хорошо.
0: Ты любишь лук?
1: Я люблю жареный лук, кстати. Мне нравится.
0: А вот салатики просто свеженькие, крымский какой-нибудь, остренький.
1: Нет, свежий нет.
0: Нет? Да ты...
1: Свежий у меня не... Ну, там, нет.
0: Скажу то, что ты мне обычно говоришь в отношении холодца. Да ты нормально не пробовала просто.
1: Возможно, возможно, кстати, да.
0: Мы пошли думать над вопросами, а вы?
1: Звоните.
0: По нашему новому номеру.
1: 8-495-232-1062.
0: 3D сейф, бригаде У на Европе Плюс.
2: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9.42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Алло, привет, привет.
2: Привет, как тебя зовут?
4: Меня зовут Евгений.
3: Женечка, Евгений. Привет.
2: Ты откуда, Жень?
4: Доброе утро. Город Ярославль.
2: Ярославль. Ничего, да, что мы как-то резко от Евгения сразу к Жене перескочили?
3: К Женечке.
4: Нет, это нормально. Все замечательно.
2: Ну что ж, Женек, у нас сегодня в сейфе 7000 рублей. Вот специально для тебя поднакопилось, но ты можешь получить еще 10 тысяч от Озонбанка дополнительно. Как тебе такой расклад?
4: Супер расклад вообще.
2: Жень, чтобы продолжить, нужно выбрать, какой вопрос будет бонусным. Первый, второй или третий?
4: Давайте второй.
2: Второй. Женя, удачи. Начали.
0: Первая цифра.
3: Итак, Жень, сегодня день индонезийского спорта. Я посмотрела, в Индонезии, оказывается, любят футбол, волейбол, бадминтон. А еще обожают сипак бала апи. Сипак бала апи – это традиционный индонезийский вид спорта. Похоже на футбол. Единственный мяч делают из кокосового ореха. И есть еще какая-то фишечка. Вот какая. Играют в море на мелководье. Играют горящим мячом. Или играют стоя на ходулях, таких небольших.
4: Я думаю, давайте ответ 3.
3: Стоя на ходулях. Принято.
0: Вторая цифра.
2: Жень, все как ты и просил. Второй вопрос бонусный. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня отмечается День лука. В празднике не уточнили, какого именно лука, поэтому поговорим про лук и стрелы. В частности, про амбассадора лук и стрел Робина Гуда. В 2010 году вышел фильм Ридли Скотта, который так называется «Робин Гуд». Скажи, кто в нем сыграл того самого Робина Гуда? Рассел Кроу, Хью Джекман, Крис Хемсворт.
4: Так, секунду. Давайте ответ 3.
2: Крис Хемсворт, третий вариант, принято.
0: Третья цифра.
3: Ну и сегодня у нас день венского штруделя. Венский штрудель – это визитная карточка Австрии. Впервые его приготовили в конце 17 века, и с тех пор все любят и восхищаются. Я тоже очень люблю, тоже восхищаюсь. И обнаружила, что слово «штрудель», оно на немецком что-то означает.
2: Угу.
3: Что? Яблочный, водоворот, царский.
4: Ответ 3.
3: Третий вариант – царский. Принято.
2: Итак, Евгений из Ярославля подобрал такой код от сейфа. 3-3-3. Внимание!

0: не сломан.
1: Жень, ну разве это плохие новости? Ничего плохого нет. Сейчас
2: да, нет.
1: Деньги можно потратить, а информация навсегда останется. Вот, например.
3: Да. Сепак Бала Апи. Традиционный индонезийский спорт. Ребята решили поиграть мячом из кокосового ореха. И кто-то, видимо, предложил, давайте его подожжем, пусть горит, и мы будем горящий мяч пинать. Вот, с тех пор и играют.
1: Надеюсь, босиком?
3: Босиком, конечно, босиком. Да, конечно. Но и штрудель, если вспомнить, как он делается, как его закручивают, у него такая форма, как вихрь водоворота, и его поэтому назвали штрудель, собственно, водоворот.
1: Вот это да. Женя, бонусный вопрос. Серьезный ответственный момент. Тут либо 10 тысяч, либо три раза не туда. Женя, я поздравляю. У меня правильный ответ. Рассел Кроу. Это серьезно, Женя.
3: Молодец.
1: Ну вот это результат.
2: Замечательный результат.
3: Согласна.
1: Нам с тобой понравилось. Надеемся, это было взаимно, поэтому звони нам еще, хорошо?
2: Конечно, обязательно.
1: Хорошего дня, счастливо.
3: Хорошего
2: дня вам. Всем.
1: Спасибо.
2: Пока.
3: Взаимно.
1: Ну а завтра в сейфе Бригада У 10 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
4: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Сейф. В бригаде У.

0: Также приятно, что в эфире Европа Плюс играет кто?
1: Backstreet Boys.
0: Молодец, теперь по именам, как каждого зовут?
1: А ты?
0: Эй, Джей.
1: Не надо вот читать, пожалуйста.
0: Хауи, Ник, Кевин и Брайан.
1: Да ты что?
0: Это новая ступень будет у нас, мы ее осилим. У нас впереди саундчек, в котором мы вспоминаем свое хобби и придумываем урок по этому хобби, в котором вы были бы преподавателями. Ну, вот, например, наш звукореж Леха, у него был бы факультет промокодики, а преподавал бы он уроки кэшбэковедения.
1: Я бы сходила, я прям вот...
0: А какой толк? Мы ходим,
1: какой толк? Ну,
0: мы двоечники у него. Расскажите, что бы вы преподавали, опираясь на свое хобби?
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть специальное окошко «Написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф. Бригада.
3: Реклама. Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: Мы только из поликлиники, нам эргоферон, пожалуйста.
9: Эргоферон.
10: Мы всей семьей лечимся.
8: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
11: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
12: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
18: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи.

0: Автомобилебанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение «АО ТБанк» 0+.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
6: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
7: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
8: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
6: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
14: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Three-check.
1: Sound-check.
2: Бригаде У.
3: 9:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы вспоминаете свое хобби, преподаваете это, превращаете это в урок.
4: Ага.
3: И в итоге, что вы преподаете? Внимание.
5: Доброе утро, Бригада У. Я бы могла работать организатором школьного чатика. Это прочитать весь чатик за день и выдать краткое резюме родителям, что нужно делать, какое домашнее задание, какие 500 тысяч тетрадок надо собрать и куда мы когда идем.
4: Так это же суперсила.
3: Настоящие герои не носят плащи.
4: Угу.
3: Они пересказывают школьный чатик. Ну и финальное на сегодня.
6: Ну, в общем, такой диалог был с женой. Ехали с ней, начинает на меня шуметь что-то. Вот опять ты бухтишь, твое вот это бу-бу-бу. Ты иногда такой зануда бываешь, я тебе уже 100 раз говорила. Я говорю, что-то не 100, всего 4. Ну, вы поняли, короче, занудолог я хороший.
3: Занудолог, ну нормально. Хорошо, ну, кстати, этот раунд за тобой был, я согласен.

0: Мысли – это тема белорусских, которые также в числе артистов «Живого завтрака» появятся на сцене стадиума 25 сентября.
1: Приходите, мы вас ждем, вход свободный.
0: Так, что еще? Подкаст записали, Личка, да?
1: Да, послушайте на нашем сайте europlus.ru.
0: Все оставили напоследок. Хорошего дня еще желаем. Да, любим вас. До завтра. Меня зовут Вэл.
1: Меня Вики.
0: Бригада Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
2: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Павел, приветствуем.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. Правила сдачи ОГЭ в 9 классах снова изменят. Вузам могут запретить повышать цены на обучение. И россияне стали экономить на смартфонах. Далее подробности. Правила сдачи ОГЭ в 9 классах снова изменят. РИА Новости пишут о том, что с 28 года девятиклассникам придется сдавать устный экзамен по истории. Он станет дополнительным допуском к сдаче ОГЭ наряду с устным собеседованием по русскому языку. Российские чиновники от образования считают, что устная форма изложить свои мысли, привлечь аргументы и доказать точку зрения. Самую уязвимую категорию граждан перед мошенниками назвали в Центробанке. РИА Новости сообщает, что это подростки. Пресс-служба ЦБ отмечает, что несовершеннолетние обладают маленьким финансовым опытом. Также у подростков нет достаточного практического опыта пользования картами. А еще они, по мнению чиновников, могут не знать базовых правил при общении с мошенниками. Регулятор напомнил, что для защиты подростков от вовлечения в преступные схемы действует закон, который запрещает открывать банковские счета несовершеннолетним без согласия их родителей. Родителей или законных представителей. Аппетиты платных вузов призвали резко ограничить депутаты города. Было отмечено, что сегодня рост цен за несколько лет, может составлять от 50 до 100%, и студенты вынуждены брать образовательные кредиты, которые становятся дополнительной финансовой нагрузкой. Также предлагается усилить контроль за вузами и обязать их сохранять за студентом возможность продолжить обучение по первоначальным условиям при отказе от повышения стоимости. Россияне стали экономить на смартфонах. Известия со ссылкой на продавцов пишут о том, что наши люди перестали покупать смартфоны с большим объемом постоянной памяти. Все чаще покупатели отдают предпочтение гаджетам, у которых установлено 128 или максимум 256 гигабайт ПЗУ. Некоторые и вовсе выбирают смартфоны с объемом памяти в 32 гигабайта. В ритейле поясняют подобную динамику более низкой стоимостью устройств. При этом бренд перестал быть для граждан основным фактором при такого рода покупках. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос 100 рублей 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

0: 25 сентября Богдана Медведи, и этот трек мы услышим вживую. Да, совсем скоро состоится уникальное и не имеющее аналогов события. Живой завтрак с бригадой у 7 до 10 по Москве со сцены ВК-стадиум в Элловике разбудит всю нашу страну. Будет большое количество подарков, общения и веселья. Вход, естественно, свободный, круассаны и кофе тоже бесплатные. Обязательно приходи и приводи друзей. Кроме Богдана Медведи также выступит группа Айова, Тима Белорусских, Лирик и Звонкий. Все подробности ищи на сайте europaplus.ru. У нас далее больше хитов и больше музыки. The Second Voice, Let Me Be, уже через мгновение. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: Больше хитов.
4: Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: Confessions 2. Девчонка, надо сказать, столько шума с ним наделала. Ух! В хорошем смысле слова, конечно же. Лидерство в чартах 17 стран. Вау! Вау! Кто там вот списывает возрастных звезд со счетов, а? Не надо так делать. Не надо. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Группа Айова и классная история. Мы на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Нептуники What If, а также Кунгса и Теофилуса Лондона с суперхитом Galaxy. Здесь на радиостанции номер один в России на Европе+. Реклама.
1: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черноморавто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Айова и трек «Мы» прямо сейчас. Мы с тобой до конца этого часа поймаем парочку хитов, вспомним вещицу от Seabull, DJ is your second name, но чуть раньше не провести Dance Remix от Purple Disc Machine на нетленку от Hertz, Wonderful Life, здесь на Европе+. Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес? А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
5: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
6: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь Т.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
16: Реклама 18+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: DJ is your second name. DJ — это твое второе имя. Мне вот иногда, честно говоря, приятно думать, что Сибул посвятил этот трек мне. Да, вот такой вот я скромный человек. Да, ну ладно, продвигаемся в новый час, а там все как мы любим. Больше хитов, больше музыки, больше наших с тобой любимых артистов здесь, на Европе Плюс.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В столице 11.00.

0: «Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь». Это Баста и моя Мишель прямо сейчас. Ну а фраза идеально подойдет для того, чтобы успокоить свою вторую половинку, если вы планируете отправиться дэнсить в какой-то из вечеров. Кстати, этот трек сейчас на 33-й строчке нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40, но в пятницу может быть выше, конечно же. Голосуй за этих артистов и за других любимчиков на сайте europaplus.ru. Результат слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Манойловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Тедди Свимс, Мистер Новачал уже через мгновение. Дождись.
1: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: трек, это Кайго и Макс Макноун. Ну, конечно, Tropical House — это удивительный стиль. Какой легкий у него вайб, как приятно это слушать. И вообще не важно, что в треке парень вообще-то грустит, вообще-то страдает из-за расставания и мест себе не находит, да? Ну и ладно, звучит весело и круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. D-Bank, Slow Down, Can't Stop Thinking. На подходе это шикарная Deep House вещица. Прежде лови немножко дэнс-попа от Gemilla, Sorry, Love Speak. Послушаем Us. А вот еще раньше соул-попом нас порадует Teddy Swims. Супер хит, мистер Now It All уже через мгновение здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черномор-Авто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черномор-Авто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черномор-Авто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗСКГ».
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Добрались мы до самого-самого приятного прослушивания суперхитов в режиме нон-стоп здесь на Европе Плюс. Все предстоящие полчаса никто не посмеет тебя от них отвлекать. Даже я. Зовут меня Андрей Каясов. Лови несколько тизеров. Впереди Сидер Лэнд с изумительной новинкой. Ту-ту-ту-ру. Прежде с нами Эбон с вещицей Hollow. Еще раньше встречай банду Temper City с суперхитом Self-Aware. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Рианна, Зиверт и многие-многие другие. Полетели.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У! Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Я, да просто в обратную сторону слово вот читать. Ура, ура.
4: Какой фильм?
3: Одиссея.
4: Одиссея.
3: Не знал.
5: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
6: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
7: Битва поколений, 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
8: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет-2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
12: Погнали!
11: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: кто вам прямо сейчас ту-ту-ру. Это Сидер Лэнд в твоих динамиках. Ребята всеми силами пытаются продлить нам лето такими ритмами, за что им, конечно, большое спасибо. И вот, судя по сегодняшней, по крайней мере, московской погоде, это им неплохо удается. Да, больше дав и больше музыки ждет нас далее. Лирика аутентичная. One TYWY Nick The Way To Love, а также Шакира и Бенобой Дай, дай впереди. Точнее, записали для тебя новый выпуск подкаста «Бригада в личка» Вэл, Вики, Леха и Паша. Эпизод уже 250-й по счету. Доступен на сайте europaplus.ru. Обязательно посмотри.
1: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не

0: попадает.
1: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
1: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: 89.7 FM.
6: 89.7 FM.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Ну, какую же стильную музыку делает Лирик? Ну, просто кайф какой-то. Трек аутентичная только что в твоих динамиках. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Умело жонглировать разными музыкальными стилями и жанрами. Продолжим. А если хочется сочного дэнс-попа, welcome, изумительная вещица от Fastboy Music Sounds на подходе. А если больше склоняешься к поп-року, то ж, пожалуйста, One Republic и тема Connection также совсем скоро. Но вот если жаждешь стильного хип-хопа, то не пропусти Френч Монтану и Макса Би с суперхитом Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится, то, что тебе ближе всего.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европаплюс.ру.
5: Слушай и смотри Европа Плюс.
6: Европаплюс.ру.
5: Больше хитов, больше музыки. Больше хитов,
6: больше музыки.
7: 89.7 FM.
8: 89.7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Немного качественного диско-хауса нам никогда не помешает, никогда не повредит. Это Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. До конца этого часа будем слушать Лорен Вулф, No Stress, а также Holy Moly Talk to You Later здесь на Европе Плюс. Ну а сейчас, внимание!
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
8: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
9: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
11: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра, а в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
12: «Пятерочка» доставляет.
13: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
18: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
19: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
20: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
21: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
22: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
24: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
25: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
26: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
25: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
26: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
27: europaplus.ru.
28: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
27: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: I don't wanna work today. Не хочу сегодня работать. Да, как мы тебя понимаем, Лорен Вулф. Трек No Stress в финале час на Европе Плюс. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Это уже в новом часе. Туда мы, собственно говоря, и отправляемся.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Всем большой привет. В Москве 13.00. Европа Плюс. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, привет.
4: Привет, Андрей. Добрый день всем. Наши врачи предсказали всплеск заболеваемости гриппом и ОРВИ. Правила приема студентов в вузы хотят пересмотреть из-за нехватки мест. И первый складной iPhone могут показать сегодня вечером. Далее подробности. Всплеск заболеваемости ОРВИ ожидается через несколько дней. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что примерно к 15 сентября люди начнут массово кашлять и чихать. Все дело в том, что в начале месяца россияне вернулись в школы, детские сады и на работу, поэтому вирусы начинают активно распространяться в коллективах. А вот пик заболеваемости гриппом наступит на несколько месяцев позже. Попова напомнила о том, что сейчас в России стартовала вакцинация от сезонного гриппа. Сделать прививку можно добровольно и бесплатно в любой поликлинике. Миноборнауки может снова изменить правила приема в вузы. ТАСС пишет о том, что причиной пересмотра правил может стать ситуация этого года, когда многие абитуриенты, сдавшие экзамены на высший балл, не попали на бюджет из-за большого числа олимпиадников. Эксперты говорят, что одним из выходов будет поступление олимпиадников и выпускников, сдающих ЕГЭ, по отдельным квотам. Напомню, ранее Миноборнауки объявило о намерении увеличить число иностранных студентов в российских вузах. Сейчас их 422 тысячи человек, а будет 500 000. Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском из-за медведей. Они все чаще стали появляться в городе. Режим предполагает задействование сил и служб, участвующих в мероприятиях по исключению угрозы жизни горожан. Главная цель – предупредить о потенциальной опасности и нивелировать угрозу для жителей и, в первую очередь, для детей. Первый складной iPhone могут показать уже сегодня вечером. Компания Apple готовится провести презентацию, к которой в этом году приковано особое внимание. Дело не только в том, что яблочная фирма может выпустить первую раскладушку. Сегодняшнее мероприятие проведет новый генеральный директор Джон Тернус. Он сменил на этом посту Тима Кука, и это будет его первая подобная крупная презентация в новой должности. Напомню, компания Apple свернула свою деятельность в России, и ее устройства в нашей стране официально не продаются. Также отсутствует сервисное обслуживание и гарантийный ремонт. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар прибавил, он стоит 86 рублей 47 копеек. Евро тоже подрос, за него дают 100 рублей и 17 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 13 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Ну какая же сегодня классная погода в Москве, а? Вот сразу же поднимается настроение, сразу же расплываешься в улыбке. Просто невероятно. Вишенкой на торте станет Playbox в этом часе прекрасно.

для жителей столицы. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, неважно. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 232-106-2, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 232-106-2, дерзай.

0: Food Time.
1: За пиццы и напитки поборется сегодня Александр. Александр, привет.
2: Здравствуйте, всем привет.
1: Александр, наслаждаешься московской погодой, признавайся.
2: Да, сегодня хорошая погода.
1: Сегодня хорошая погода. Факт, пойдешь гулять вечером? Это, кстати, не вопрос, это утверждение. Александр, ты пойдешь гулять вечером? Да, ну...
2: Значит, будем выполнять.
1: Все, договорились. Хорошо, смотри, Александр, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать два варианта ответа. Насколько ответишь за 25 секунд, столько пиццы получишь. Все понятно?
2: Да, все понятно.
1: Хорошо, тогда полетели.
3: Один, два, три.
1: Смотри, кто сыграл главную роль в фильме «Барби»? Марго Робби или Дженна Ортега?
2: Ортега.
1: Ортега, неверно. Пенальти – это термин из футбола или баскетбола?
2: Футбол.
1: Футбол. Кто тяжелее, гепард или лев?
2: Лев.
1: Лев, правильно. Кто поет трек «Помню» на Европе Плюс, Джонни или Ваня Дмитриенко?
2: Какой трек?
1: Помню. Джонни или Ваня Дмитриенко?
2: Дмитриенко.
1: Ваня Дмитриенко. Нет, к сожалению, неверно. Но, Александр, что мы, тут нехитрые математические подсчеты. Две пиццы, два правильных ответа.
2: Отлично. Ура.
1: Так, ну что, с кем поделишься вкусняшками?

0: Разделяем, да.
1: Вот, это хорошая политика компании, надо сказать. Молодец. Александр, еще раз тебе аплодисменты. Две пиццы, напитки, все тебе достается. Я тебя поздравляю. Food Time продолжится у нас завтра. В это же время, но мы двигаемся дальше. Дабас, Want to Wake You Up, прямо сейчас на Европе+.

0: Поверь мне, только чудо. Чудо сейчас тебя спасло от того, чтобы я громко ему не подпевал. Да, учитывая мои просто вокальные данные, это было бы наказанием самым настоящим. Да, да, Bass, Wonder Where You Are, только что. Игра Хитбэк у нас на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс, но это не сейчас. Это чуть попозже, во второй половине часа. Ну а пока больше хитов и больше музыки. Cat's Eyes, новинка Animal, а также Ханна Болейн, Teardrop впереди. Оставайся.
1: На Европе Плюс. Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
5: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис. Гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Телефон 8 970.

0: 8-240-40-40.
1: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Какой-то хитрый взгляд у Паши Бесезина, как будто какое-то золото откопал для афиши. Так ли это, Паша?
1: Как и всегда, только лучшее для вас.
0: Тогда мы слушаем внимательно.
1: Привет, Андрюша, добрый день всем. «Обыкновенное чудо» дают сегодня в Театре Вахтангова. Эту пьесу Евгений Львович Шварц сочинял 10 лет. Он особенно дорожил ей и работал только в те часы, когда, по его собственным словам, чувствовал себя человеком. Это посвящение его жене, с которой они встретились за 15 лет до выхода знаменитого произведения, в ролях Юлия Рудберг, Леонид Бичевин, Владислав Гандабура и Яна Соболевская. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Паш, веришь в чудеса?
1: Естественно.
0: Происходили с тобой?
1: Неоднократно.
0: Я думал, скажешь нет. Верю, да, происходили.
1: Было.
0: Ну, кайф.
1: И главное впереди, мне кажется.
0: Конечно.
1: Тем временем в парке Горького проходят вечерние экскурсии с зоологом под названием «Ночной дозор». Там можно погулять по партеру, нескучному саду, попробовать заметить летучих мышей, которые с наступлением темноты вылетают на охоту. За 90 минут расскажут, чем питаются рукокрылые, кто становится их жертвами, как ученые находят и определяют этих животных и зачем вообще изучают их популяцию. Не забудьте захватить с собой фонарик. Место старта перед Римским фонтаном в розарии парка у Малого Голицынского пруда. Начало в 19:30.
0: Если есть летучие мыши, то где-то рядом должен быть Бэтмен. Я знаю это из фильмов.
1: Они всегда вместе, конечно. А вот в кино сегодня можно посмотреть семейную приключенческую комедию под названием «Мой папа – медведь 2». По сюжету повзрослевшая Маша решает устроить своему папе Мише личную жизнь, из-за чего папа ругается с дочерью, так как та сует нос не в свое дело. Маша, обидевшись на папу, сбегает в лес и оказывается там в компании с маленьким медвежонком родителей, медведей которого похитили браконьеры. Впереди у нашей героини много приключений, которые помогут ей повзрослеть и нас собственной шкуре почувствовать, как сложно быть родителем, а главное, как непросто воспитывать детишек.
0: Это мультик, да, Паш? Просто какая-то невероятная драма как будто бы разыгрывается, судя по описанию.
1: Сходите в кино и узнаете.
0: И узнаем. Тебе классного дня, Паш.
1: Взаимно.
0: Счастливо. Пока мы двигаемся дальше. Богдан Медведев, Count on Me, прямо сейчас на Европе+.

0: Storybox на Европе плюс. Хитбэк.
1: Фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс может стать твоей. В игре «Хитбэк» нужно из трех вариантов правильно назвать тот трек, который играл. Или хочешь испытать удачу, в любом случае, набирай 8-495-232-1062. Сыграем с тобой после The Second Voice.

0: Островский. Ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7 978 818 400 и на monolith.site.
1: Застройщик ООО «СЗ Югинвестгрупп». Правильная декларация на nas.ru.рф. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф.
1: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
3: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
1: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
5: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
6: Топ 40.
5: Урбан.
6: Пати.
5: Нью.
6: Рок.
5: Свежее.
6: Лайт.
5: Кей-поп.
6: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение.
7: Больше хитов. Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Иван из Архангельска сразится за беспроводную колонку от Европы Плюс. Иван, привет.
1: Привет, привет.
0: Привет. Чем занят в эту среду? Работаешь?
1: Да, так катаюсь, да, по делам.
0: Катаешься по делам. Ну хорошо, как погода в Архангельске?
1: Да пасмурно, на самом деле. Но, тем не менее, ритмы Европы Плюс меня согревают.
0: Вот, это особенно приятно. Ну, а солнышко мы тебе из Москвы немножко посылаем. Будет чуть попроще тебе. Ну, а если беспроводную колонку еще выиграешь, то вообще настроение взлетит до небес. Согласен?
1: Определенно.
0: Кайф. Смотри, Иван, беспроводная колонка будет твоей, если верно назовешь тот трек, который прозвучал в эфире Европа Плюс в этом часе. Три варианта для начала послушаем, потом буду ждать от тебя желательно верный вариант. Готов?
1: Да-да, всегда готов. Готов.
0: Хорошо, смотри, возможно, это был трек Da Bass, Wonder Where You Are. Может быть, это Flo Rida, GDFR. Ну, а может быть, Bruno Mars, I Just Might. Да, мистер диджей спрашивает у Ивана. Иван, как ты думаешь, какой вариант правильный?
1: Ну, это определенно первый вариант, да, Bass.
0: Ни тени сомнения не было у Ивана. Абсолютно верно, да, Bass, Wonder Where You Are. Молодец, Иван. Вот это внимательность, вот это я понимаю. Именно она тебе помогла в игре «Хитбэк». Я тебя поздравляю, беспроводная колонка твоя. Будешь слушать любые хиты, и в том числе «Европа Плюс», конечно же. И еще раз аплодисменты. Классная игра. Мы двигаемся дальше. Black Eyed Peas, J Balvin, Ritmo, Bad Boys for Life прямо сейчас.

0: новое Meet Me in the Dark. Прямо сейчас, ну мы с тобой встречаться, когда темно, не будем. Нет, лучше продолжим тусовку под названием Playbox, когда будет светло. Завтра в это же время здесь на Европе Плюс игра Food Time, битва Хитбэк, также буду ждать тебя. Зовут меня Андрей Каяс, всем классного дня. Я побегу отдыхать, а ты встречай Алекса Манылова.
1: На Европе Плюс.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
7: Погнали!
6: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
9: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
10: Я построю здесь новый мир.
9: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
11: Реклама 18+.
12: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинградского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
14: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
15: Другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
14: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Тоже задаст погоду в этом поединке. Не пропустите, друзья!
16: Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
18: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: а голосование полным ходом идет 24 на 7 на нашем сайте europaplus.ru. Так что присоединяйся.
1: Реклама. Лакшери оптика Барнетт. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Барнетт. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8-978-340-40-40.
3: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: и Халид. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди RS Trophy, Алекс Уоррен, но чуть-чуть пораньше Дипло, который не раз говорил, что всегда, всегда старается привносить позитивную составляющую в свои треки. Ну что ж, проверим буквально через пару минут на Европе Плюс. Two Steppin, Дипло.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Эксландикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
2: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400. И на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКД».
3: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Теннет Плюс L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Теннет Плюс «Черноморавто». Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Теннет Плюс. Быть элегантным.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так, давайте посмотрим, кто у нас впереди. А это, скажу я тебе, отличная компания. А мощный хит «Фас Аламер» от Клажерой Пасси. Marshmello и Portugal The Man заставили себя долго ждать. Услышим «Феникс».

0: Зейн, Мадонна и Мартин Гаррикс. В ближайшие минуты у нас на Европе плюс.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европа Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама. Топ покупок месяца.
6: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
8: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
9: Уверены, вы знаете, как сложно воспитывать детей. А теперь представьте, что своих вы уже вырастили. И тут к вам подселяют внуков. Знакома комедия для всех поколений. Родители родителей. Новый сезон. Сегодня в 21:00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
13: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
14: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
18: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
19: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
20: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
20: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
21: Для лиц старше 16 лет.
22: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
23: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Podcast.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет!

0: работать с самой поп-королевой. Но этот шанс, надо сказать, не упустил Мартин Гаррикс, сделав саунд идеальным и совершенным. Bizarre. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем-всем-всем отличного, классного дня.
1: Реклама. Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: недели у нас в чарте. В Еврохитов 40 уже 9 место, между прочим. Как думаешь, будет вершина у Дайдай в эту пятницу или нет? Проверим интуицию уже послезавтра в 14 по московскому времени на Европе плюс.
1: Реклама. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Тейлор Свифт, работа, способностью которой восхищаются даже ее коллеги-конкуренты, артисты. А Тейлор умеет и может работать в любом состоянии, говорят, усталость не усталость, болезнь не болезнь, лень не лень. В общем, всегда выходит на сцену, всегда в студии. Такая вот она, железная леди, это Тейлор Свифт. А у нас через пару минут на Европе Плюс и Fate of Ophelia.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада!
2: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Я, да просто в обратную сторону слово
4: прочитать.
2: Вот есть...
4: Да!
2: Ура, ура.
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
6: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
8: Погнали!
7: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
10: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И вы выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
12: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
13: Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Just a Dream, один из самых узнаваемых хитов Нелли на Европе Плюс. А вот Дати и Take Me There у нас буквально через несколько секунд. Ждем.
1: Реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: Отличного дня, в Москве 16.00.

0: творчества, которые однозначно умеют и знают, как сделать абсолютный 100% хит. Это «Fastboy». 16:20 в Москве. С вами Европа Плюс и я, Алекс Мануилов. Идем дальше.
1: Реклама. Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlandix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8-978-240-40-40. Европа Плюс.
2: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.

0: Hits.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки. 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
2: Where you move your spine is alarming.

0: музыкальной семьи. Его мама преподаватель музыки. Именно она учила Чарли игре на фортепиано. И тот уже в 4 года начал это делать. Но у него выбора с такой мамой, конечно, не было. Какой футбол во дворе? Только пианино. Но зато стал классным и узнаваемым артистом во всем мире. Чарли Пус. Attention уже скоро на Европе+.
1: Реклама.
2: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8-978-978-400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97.

0: Айова мы. Но именно так мы, конечно же, все мы в предвкушении живого завтрака с бригадой У. 25 сентября, ну, кстати, Айова там тоже будет. И уверен, этот трек мы услышим лайв, живьем на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября, ВК Стадиум. Все начнется в 7 утра. Вход абсолютно свободный, так что приходи.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Если я что-нибудь дома забуду, я в зеркало посмотрю и улыбнусь.
5: А я, кстати, его специально не смотрела, и ничего не случилось.
4: Вдруг еще просто случится. До тебя эта информация не дошла.
6: Конечно, подожди, это же в течение 25-45 лет.
4: Инкубационный период такой там, да?
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс. Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
4: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: Для лиц старше 16 лет.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре Винк.
14: Реклама 18+.
15: Ребенок заболел. Нам эргоферон, пожалуйста.
16: Эргоферон.
17: Мы всей семьей им лечимся.
15: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
18: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
20: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «ТАВТО». УГРН 123-770-053-35-86. Москва. В приложении «АутоБанк» 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
3: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Слышали историю про родителей, которые снова воспитывают детей? Только теперь это дети их детей. И это сериал про вашу жизнь. «Родители-родители». Новый сезон. Сегодня в 21.00 на телеканале «Солнце». Категория 12+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот ради музыки бросил учебу, рискнул и не ошибся. Ride It на Европе Плюс, его самый известный хит. Ну а часть следующего часа с нами уже Доминик Файк. Ждем Baby Doll.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: Ruskius.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 17 ровно. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, приветствую.
3: Алекс, привет всем, добрый вечер. Цена нефти марки Brent сегодня впервые с 24 июля поднялась выше $100 за баррель. Котировки заметно растут на фоне геополитической напряженности и ожиданий дефицита предложения на мировом рынке. Октябрьские фьючерсы на WTI также дорожают до $94.74 за баррель. Рост цен происходит на фоне сохраняющихся рисков перебоев с поставками из-за конфликтов в ключевых нефтедобывающих регионах и ограничений добычи со стороны ОПЕК+. Эксперты связывают текущую динамику с высоким спросом на энергоносители. Академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян проводить отпуск в России. Это необходимо, чтобы снизить возможные риски для здоровья во время зарубежных поездок, связанные с инфекционными заболеваниями. Он отметил, что лучший отдых – это отдых в России, и призвал изучать все риски перед поездкой. Академик подчеркнул, что россиянам стоит более внимательно относиться к своему здоровью и выбирать внутренний туризм, где риски заболеваний значительно ниже. И Лионель Месси договорился о покупке 100% акций испанского футбольного клуба «Эльденсе». Сделка будет объявлена после завершения юридических процедур и проверки активов, а также должна быть одобрена высшим спортивным советом Испании. Владельцы клуба надеются, что приход такой звезды, как Месси, поможет привлечь инвестиции и повысить узнаваемость команды. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
1: Star News на Европе Плюс.
4: Это топ-новости в Star News. Сомбер анонсировал первый сольный концерт на лондонской О2-арене, который пройдет 22 июня 2027 года. Шоу войдет в программу празднования 20-летия этой знаменитой площадки. В рамках расширенного европейского тура Сомбер также выступит в Норвегии, Германии и других странах. Ариана Гранде решила сменить каблуки на удобную обувь на двух последних концертах тура в Лондоне из-за травмы. Певица повредила ногу, но заверила фанатов, что все в порядке. Это были ее последние шоу перед большим перерывом в карьере, о котором Ариана Гранде объявила ранее. Суперстар решила отдохнуть от концертов и бесконечных переездов. Келли Кларксон попрощалась с ток-шоу после 7 сезонов. В финальном выпуске к ней присоединились ее дети Ривер и Ремингтон. Они назвали шоу «Сияющим» и вспомнили встречу с Джейсоном Момоа. Сама певица также исполнила каверы и свои оригинальные хиты. Ранее Кларксон объяснила уход из ток-шоу желанием больше времени уделять семье. Тайла признала, что частенько ходит инкогнито в Нью-Йорке, чтобы совершать обычные дела без охраны. Например, она любит периодически ездить в метро. Певица считает, что это помогает ей оставаться в реальности и не терять связь с собой на фоне популярности. Также это помогает ей сохранить трезвый взгляд на происходящее в обычной жизни. И напоминаю, что новый свеженький подкаст «Бригады У» Личка уже доступен. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий.
1: Star News.

0: мы ждем тоже на живом завтраке с бригадой У, разумеется. Приходи и ты, вход свободный. 25 сентября в ВК-стадиум. Будет круто.
1: Реклама. Лакшери оптика Баннет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Баннет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
2: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки. Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
3: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
4: Застройщик ООО «СЗ Юг-Инвестгрупп». Проектная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
5: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
6: Потому что именно здесь
5: больше хитов и больше музыки.
6: Европа+.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
5: Слушай и смотри Европа+.
6: Европа+.ру.
5: Больше хитов. Больше музыки.

89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: подача. Все это, конечно же, она. Это Билли Айлиш на Европе с Birds of a Feather. Ибо Макс Нептуника на подходе, но прежде ваши лучшие истории.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете то, что могли бы преподавать.
3: Слушаем.
2: Внимание.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Я бы, наверное, учила людей, как отдыхать абсолютно трезвым человеком. Веселиться, танцевать, проводить кучу времени просто в таком эйфорическом состоянии и вызывать у всех вопросы, как так можно отдыхать абсолютно трезвым.
2: Ну, звучит весело. Продолжим.
5: Привет, бригада У. Я, как водолей, могу преподавать уроки, как выжить водолею в этом страшном мире, ведь мы всегда немного друг рухнувшие.
2: Вот я... Вот ты расслышала последний
3: слайд? Нет, мы всегда...
2: Как выжить в таком мире, где нас никто не понимает?
3: Ну, надо водолейский учить, получается.
2: Не, по-моему, с дуба рухнувшие были.
3: А, да?
2: Да, да, да, все нормально.
3: Ты что, водолей, Леш? Как ты понял?
2: Не-не-не.
3: А, мам водолей, понятно.
2: А, Леш, мама слушает. Дальше.
6: Доброе утро, любимая бригада У. А я не знаю, как назвать предмет, который я могла бы вести. Но это связано с чувством юмора, которое всегда со мной и везде. Даже из самых сложных жизненных ситуаций я всегда выхожу с юмором. Очень спасает. Как это назвать? Помогите, пожалуйста.
3: Ну, хихоньки, хахоньки какие-нибудь, нет?
2: Хорошо, хорошо. Или факультет юмора со слезами на глазах.
3: Тоже хорошо.
7: Европа Плюс, всем привет. А я бы могла, наверное, преподавать семологию или семоведение. Помните игру «Детство Симс»?
3: Хороший специалист. Нам такой нужен.
2: Да, да. Симсология. Дальше.
8: Доброе утро, бригада У. Доброе утро, страна. Вэл, я бы как раз после твоего урока зомбоведения провел бы урок душноведения. Ну, конечно, я дева. Как без этого?
2: Да, это
3: то
2: вообще...
3: есть дева-ведение получается просто, да?
2: Не соглашайся с этим, это неправда. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригаду и все-все-все. Я бы была преподавателем по загоноведению. Получается отлично. По работе, по личной жизни, по вообще чему угодно. Можно загнаться. Могу преподавать в Гарварде.
2: В Гарварде, знаменитый факультет загонения.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+. Плюс.

0: больше музыки. Ждем Тедди Свимс, Дэвид Гетта, Биби Рекса, Кэтс Ай. Будет Сомбр, который всегда, обязательно, с минуту буквально до выхода на сцену, делает несколько отжиманий. Вот такая у него традиция, такой вот ритуал перед концертом. Сомбр 12 to 12 уже скоро.
1: Реклама.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на городдефисмира.ру.
5: В «Жигулиной роще» беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф.
4: Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ СКГ».
6: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8 978 450 50 50. Tenet Plus. Быть элегантным.
7: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели – X-Landix, Esteo, Cherry, Tenet, Tenet Plus, Exit, Amoda и J-Ku. Трейд-ин. В наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Переулок Задорожный, 3. Телефон 8 978 240 40 40.
8: Больше хитов, больше музыки. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. 978 207 27 97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 17.49 в Москве. До конца этого часа сначала ждем Джонни, а затем Мэткон. Вспомним, уверен, с большим удовольствием их ударный хит «Бэггин».
1: Реклама. Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
3: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
10: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ленинского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
2: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
11: Троих.
12: Четверых.
13: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. «Моя Мишель», «Дора», «Токсис». Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Это новый вызов.
15: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.
16: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это Мэткон Бэггин на Европе Плюс. И буквально через час мы ждем радиоактивное шоу. Наш Rush. Тема сегодня о привычках поговорим, причем которые мы переняли от наших родителей. Так что готовь свои истории.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в столице уже 6 вечера. Игорь Акулов пришел, новости принес, сейчас все расскажет. Игорь, привет, рассказывай, что у нас нового.
3: Привет, всем добрый вечер. В России началось тестирование платформы дистанционного электронного голосования. Банк России предупредил об уязвимости подростков перед мошенниками. И в Варшаве роботы устроили митинг. Подробности далее. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России в январе-августе снизились на 16,7% в годовом выражении. Снижение связано с уменьшением среднего обменного курса доллара за отчетный период и падением цен на нефть в четвертом квартале 2025 и первом квартале текущего года, которые учитываются при уплате налога на дополнительный доход. При этом поступление нефтегазовых доходов сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, что обеспечивает устойчивость бюджетной системы. Нефтегазовые доходы выросли на 18%, компенсируя снижение в нефтегазовом секторе. В России началось тестирование федеральной платформы дистанционного электронного голосования. Избиратели 32 регионов могут пройти процедуру выборов в тренировочном режиме до 20.00 10 сентября. Протестировать систему смогут те, кто подал заявление на участие в ДЭК на госуслугах и получил статус «Учтено» до 23.59 6 сентября. Тестирование проходит на обезличенных тестовых данных и не требует посещения избирательного участка. Для корректной работы портала Минцифры рекомендуют использовать Яндекс.Браузер или установить сертификат Минцифры. И помощника для заполнения протоколов приема получили участковые врачи Москвы. Сервис в фоновом режиме расшифровывает разговор врача и пациента и автоматически заполняет необходимые поля протокола приема. В нем фиксируются жалобы, анамнез, диагнозы и рекомендации. Врачу остается проверить, скорректировать и подписать документ. По словам заммэра Анастасии Раковой, сервис доступен всем терапевтам взрослых городских поликлиник. Это больше 3000 специалистов. Ранее этот сервис тестировали неврологи. В итоге время их живого общения с пациентами увеличилось больше, чем вдвое. Банк России предупредил об особой уязвимости подростков перед мошенниками из-за небольшого финансового опыта и недостаточного знания базовых правил безопасности. Для защиты несовершеннолетних действует закон, запрещающий открывать банковские счета без согласия родителей, а банки обязаны уведомлять родителей о предоставлении карты и всех операциях по ним. Также запущен спецпроект под названием «Код из СМС» для борьбы с мошенниками и разоблачения киберпреступников. И в Варшаве около 30 роботов устроили митинг у Министерства цифровых дел, требуя ограничить бесконтрольное развитие искусственного интеллекта и сохранить рабочие места для людей. Гуманоиды и четвероногие роботы-собаки маршировали с лозунгами «Защитить рабочие места» и «Пора вводить правила». Организаторы планируют продолжить акции, чтобы привлечь внимание властей к необходимости скорейшего принятия законодательных актов, регулирующих использование ИИ в экономике. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 86 рублей и 47 копеек. Евро 100 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: году ты не пропустил живой завтрак с бригадой У, ты слышал этих ребят. Филатов Кэрос, Денис Фёрст и Sweet Summer Nights прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Да, они были у нас на живом завтраке, и это было круто. Ну а в этом году у нас другие артисты, но не менее крутые. Живой завтрак с бригадой У обязательно случится 25 сентября. Обязательно приходи, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей, потому что вход для всех абсолютно свободный. Тонны круассанов, литры кофе, отличное настроение, классная пятница. Все это будет ждать тебя на живом завтраке с бригадой У. А бонусом, например, Айова, например, Тима Белорусских, например, Звонки, например, Лирика, ну а также Богдан Медведей. Все это будет на живом завтраке специально для тебя. Поэтому ни в коем случае 25 числа не пропусти это событие, главное событие. Ну а подробности можно узнать, естественно, на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Xlantix», «Esteo», «Cherry», «Tenet», «Tenet Plus», «Exit», «Amoda» и «JQ». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Белоглинка. Улица Салгирная, 33. Телефон 8-978-320-2020.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.

0: ВК-стадиум. Мы этого парня обязательно услышим и увидим. Это Тима Белорусских, участник живого завтрака с бригадой У. Мысли прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Кстати, если ты пропустил этот момент, не услышал, не узнал, добро пожаловать на наш сайт europaplus.ru. Вся подробная информация там имеется. Есть еще и официальное сообщество Европа Плюс ВКонтакте. Добро пожаловать, заходи обязательно. Ну и не забудь, что огромное количество артистов нас ждет еще впереди, среди которых обязательно будет Инатор и 54 Ультра. Talk to you.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Центр города может быть стремительным, ярким, амбициозным, а может стать абсолютно вашим. Клубный дом «Маяковский» – ваше место в центре. Стильная архитектура и подтвержденный бизнес-класс. Стоимость квартир от 7,5 миллионов рублей. «Монолит». Строим Крым. Подробнее по телефону плюс 7978-818-400 и на monolith.site.
3: Застройщик ООСС «Юг-Инвестгрупп». Правильная декларация на nas.com.rf. Предложение действует при заключении ДДУ с 1 по 30 сентября 2026 года. Квартиры определяются застройщиком. Количество ограничено. Не является публичной офертой.
4: Элегантность – это не стремление выделиться. Это уверенность, которой не нужны лишние слова. Новый Tenet Plus L6 уже в Крыму. Кроссовер для тех, кто ценит стиль, комфорт и внимание к деталям. Приглашаем вас на знакомство и тест-драйв в Tenet Plus Черномор Авто. Симферополь, село Белоглинка, Салкирная, 33. Запись на тест-драйв по телефону 8-978-450-50-50. Tenet Plus. Быть элегантным.
5: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Этот трек напоминает мне о лете 26-го года. Ионатор и 54 Ultra прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Talk to you. Ну что, дальше говорим, естественно, с вечерним шоу Rush. Антон Камолов, Артур и Саша появятся буквально минут через 10. И, естественно, с темой этого вечера. Привычка родителей, которую я вдруг обнаружил у себя. Побеседуем сегодня с 7 до 9 здесь на Европе Плюс. Обязательно подключайся.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Итак, первый фильм такой. Я Есидо.
3: То есть задом наперед нужно прочитать.
2: Да просто в обратную сторону слово вот прочитать.
4: Одиссея.
3: Да!
2: Ура, ура.
5: Какой фильм?
3: Одиссея.
5: Одиссея.
3: Не знал.
6: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%. ООО Яндекс.360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
9: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
10: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
11: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр Брест-Литовск классический, сливочный, 500 граммов, 449 рублей. С 3 по 9 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
15: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
16: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
17: Погнали!
16: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
18: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
19: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
6: Мы только из поликлиники. Нам эргоферон, пожалуйста.
3: Эргоферон.
2: Мы всей семьей лечимся.
6: А есть что-то одно? И от вирусов, и от симптомов.
9: Эргоферон сочетает в себе действия сразу нескольких препаратов. Противовирусное, противовоспалительное, антигистаминное и активирует иммунитет. Эргоферон. Один препарат, 4 действия. Выгодное лечение простуды и гриппа.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения Ашан. Покупайте форель слабосоленую Ашан Красная Птица, филе кусок всего за 379,99 до 13 сентября. Праздник начинается с Ашан.
16: Вы владелец бизнеса.
15: А значит, работаете за...
1: Троих.
15: Четверых.
1: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
21: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, сверяем стрелки в столице, 19:00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, салют.
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Минобрнауки допустило изменение правил приема абитуриентов в вузы. Российские туристы стали чаще отдыхать в малых городах. И «Поезд Белой ночи» Достоевского стала бестселлером благодаря соцсетям. Подробности далее. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отверг возможность повышения налогов из-за дефицита бюджета. Было заявлено, что этот вопрос не стоит на повестке, а дефицит в 2,5% ВВП является подвижным показателем и не должен вызывать опасений. Он заверил, что макроэкономическая стабильность в России абсолютно обеспечивается. Напомню, что сегодня Минфин опубликовал предварительные данные о доходах бюджета за 8 месяцев. Они выросли на 9,2%, ненефтегазовые доходы увеличились на 18%, а нефтегазовые снизились на 16,7% из-за ослабления курса доллара и снижения цен на нефть. Минобрнауки допустило изменение правил приема абитуриентов в вузы после завершения текущей приемной кампании. Министерство изучит ситуацию с поступлением абитуриентов без вступительных испытаний и при необходимости рассмотрит корректировку действующих правил. Ранее в Думе предложили установить единый порядок, при котором победители Олимпиады и выпускники, поступающие по результатам ЕГЭ, имели бы отдельные квоты на бюджетные места. Также планируется ввести единое стандартизированное вступительное испытание по русскому языку для иностранных студентов. Академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штаммы гриппа, которые будут поражать россиян в текущем эпидемическом сезоне, не являются агрессивными и не представляют большой опасности. В этом году граждан будут прививать от свиного и гонконгского гриппа, а также гриппа типа B Виктория. Было отмечено, что каждый год меняется штаммовый состав вакцины, и в этом году замена коснулась сразу трех компонентов. Российские туристы этим летом стали чаще отдыхать в малых городах и выбирать природный туризм. Например, спрос на отдых в Стерлитамаке вырос на 54%, в Старой Руси на 45%, в Тихвине на 42%, в Камышине и Новомосковске на 40% по сравнению с прошлым годом. Наиболее популярные направления находятся в центральном регионе и на северо-западе страны. Было отмечено, что туристы ищут новые впечатления и аутентичные места. И повесть Федора Достоевского «Белые ночи» неожиданно стала бестселлером среди зумеров благодаря вирусному тренду. Видеоролики с цитатами и отрывками из советской экранизации 59-го года собирают миллионы просмотров. Только в Бразилии продажи повести в прошлом году выросли на 463% до 62 тысяч экземпляров. А вирусная фраза, он произносит ее имя больше 130 раз, а она ни разу даже не спросила, как зовут его, стала одной из самых популярных в соцсетях. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 85 рублей и 46 копеек. Евро 99 рублей и 25 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush». Всем отличного вечера.

0: Европе плюс.
1: Привет, друзья! Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
2: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют. Добрый вечер.
1: Ну и сразу прыгаем на сегодняшнюю тему. Сегодня среда. Среда у нас день психологический. Обязательно во втором часе тему сегодняшнюю обсудим с психологом Оксаной Козыревой. Ну и фраза, которая тоже стала мемом, что, о господи, все проблемы из детства. То есть как бы подразумевается, что многими проблемами нас награждают родители. Про них и поговорим. Но не в контексте проблем, а в контексте привычек. Привычка родителей, которую я вдруг обнаружил у себя. Действительно, с возрастом что-то такое мы начинаем в самих себе узнавать, то маму, то папу, то обоих вместе. Вот что именно уже проявляется на сегодняшний день у каждого из нас, это мы сегодня будем обсуждать. Рассказывай, Саша, про себя.
2: У моей мамы, в общем, есть привычка.
3: Саша прям готовилась, ждала команду.
1: Хорошо. Спасибо. Спасибо, коллеги. Будьте добры, пожалуйста, лазерную указку, я буду показывать.
3: Коллеги, включите, пожалуйста, все камеры, а то вас не видно.
2: У вас какая-то... У вас кто-то из учителей как будто бы проснулся. Вас.
3: Это корпоративные черви в нас проснулись, Саша.
2: Ну, хорошо. Ну, в общем, у моей мамы есть привычка к маленькой пранковости такой. Самый распространенный ее способ этой пранковости — затаиться за угол, когда проходит папа, выпрыгнуть и крикнуть что-нибудь. Ну, правда, вот это все детство я наблюдала.
3: А что вы крикиваете? Типа, хоба!
2: Ну, как бы... Ну, и закричать, испугать как бы.
3: Не бойся, так, я твой друг.
2: Вот.
1: Расскажи, насколько рано твой папа посидел?
2: Папе это не очень нравится, но до сих пор это иногда бывает. И у меня тоже есть желание это делать, и я так делаю со своими друзьями. И другие мини-пранки, там, особенно над сестрой.
1: Слава богу, что у нас стеклянные стены в офисе, и достаточно тяжело притаиться.
2: Ну, кстати, вот меня так Артур пугал. Меня вот это очень пугает.
3: А что-то раз ты захотела пранковать людей, причем пранки, тоже назвала, конечно,
1: просто пранки. Чтобы ты себя почувствовал как дома.
2: Да, ну или выключить свет кому-нибудь, когда кто-то там в уборной, например.
3: Ты знаешь, забавно, она называет себя пранкером, и в то же время ее пранки. Вот такие.
2: Я сказала,
1: выключить свет в туалете, когда там человек сидит.
3: Давай дневник, Саша, сейчас замечание родителям напишем туда.
2: Ну, в общем, у меня есть желание это все делать, но я, видя нелюбовь папы к этому, стараюсь...
1: Иногда себя сдерживаешь.
2: Да, сдерживаю, потому что мне самой ведь это тоже не нравится, когда надо мной так делают. Но самой очень хочется внутри.
1: Артур, ну рассказывай ты, в каких проявлениях видишь своих родителей?
3: Я начал замечать, что я стал преувеличивать время. Было ли у вас такое? Вот у меня такое началось постоянно. Нет, например, на часах 9:03 я говорю: ну вы что, время уж 10 часов. Или, может быть, даже 9:15 скажу: время уже обед практически. Че сидим? Не знаю, там. Или сын с утра бужу, например, в школу. Время уже 8 часов, хотя там 2 минуты 8 только.
2: Ага,
3: вот у меня мама всегда так раньше делала, да.
1: Но это в ситуациях, когда кого-то нужно подгонять.
3: Да, может быть. Я думаю, что это стало просто уже обыденностью какой-то. Я сразу наперед, не знаю, у меня плюс час прибавляется, я озвучиваю ртом как раз-таки состояние...
1: Не хватает тебе перевода на зимнее время.
3: Видимо, видимо. Но это и летом происходит, и зимой, вне зависимости от сезона года. Но я вот начал действительно наблюдать за собой такое.
1: Слушай, интересно. Нет, у меня такого точно нет. У меня родители так не делали. Ну, так вот, чтобы вот преувеличить. Но это интересно. У меня все, мне кажется, достаточно такая типовая история. У моих родителей есть, и у меня проявляется, есть проблемка избавляться от старых вещей. Ну, потому что, ну как этот свитер выкинуть? Ну, он же пригодится. На даче. У меня нет дачи. И у родителей нет дачи. На какой даче может пригодиться
2: этот свитер? У есть дача.
1: Вот. Вот. То есть, как бы я внутри надеюсь, что Артур когда-нибудь пригласит меня к себе на дачу. И я приеду.
3: В своем. Для таких случаев, Антон, для приезда гостей уже готов целый гардероб из старых вещей, которые как раз-таки и вытаскиваются.
1: Вот именно. Вот и у каждого человека есть такое, да. Но вот у меня, я прям замечаю за собой это, стараюсь бороться, не очень получается.
3: Ну подожди, но если вещь хорошая, Антон, ну как ее можно выкинуть, а? Ну ладно, если это растянутый свитер какой-то.
1: Да, и да, а он еще ведь и не очень растянут. Ну да, катышки, ну побрил катышки, ну не очень сбрились эти катышки. Но он прям уютный и привычный, да. Ой, ладно. Друзья, расскажите, какие привычки родителей вы замечаете за собой? Может быть, с возрастом, может быть, с детства вы повторяли что-то, какие-то привычки родительские. Поделитесь с нами этими рассказиками, этими привычками. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, отправляйте там, где вам удобнее всего. Ну, в частности, можете сделать это в сообществе Европа Плюс в ВК.

0: Обсуждаем сегодня тему привычки родителей, которые мы начали за собой замечать. Вот такое вот сообщение. Максимально банально, пишет наша слушательница. Иметь пакет с пакетами. Это, видимо, на генном уровне где-то у всех нас, Екатерина.
1: Ну а что с ним делать, с другой стороны? Пришел ты с магазина.
2: А еще пакет с праздничными пакетами, которые ты никому не передаришь. Кстати. Видите, их уже кто-то тебе дарил.
0: Ну подожди, нет, а почему не передаешь? Ты же их складываешь, они очень аккуратно. Но это правда, вот это вот действительно очень обидно, потому что эти подарочные пакеты дофига стоят, и они реально на один раз, они выглядят идеально.
2: Да, ну как будто как-то я стремаюсь вот передаривать пакет.
1: На другому кругу общения.
2: Ну, да. Кстати, да, передарю.
0: Подписывай
2: вам.
0: Мелко просто. Так, это от этого, это от того.
2: Вот Сергей нам пишет: привычка, которая меня бесит, но я ничего не могу с этим поделать, это включать, выключать, то есть свет везде, где я прошел. Жена говорит, что я живу как в бункере, а все потому, что папа экономил, и теперь у меня рефлекс. Вышел из комнаты, щелк.
1: Да, хотя в целом лампочки-то ведь поменялись, они теперь энергосберегающие, по факту.
0: Ну все равно, они меньше тратят, но они тратят. А слушайте, а у вас такое не рассказывали? Чуть ли даже вот я слышал в школе, что даже английская королева... которая живет там, где там она, в Вестминстерском или где-то еще, и она ходит, и когда уже все легли, она обязательно выключается, и такая вот бережливая бабуля.
1: Слушайте, ну, англичане, они воду своеобразно, в общем-то, используют, очень экономно, скажем так, там и посуду моют. Сначала набирают из двух кранов какой-то один большой тазик, и в нем все споласкивают.
2: Ну, вот у меня, кстати, нет бережливости.
0: Описал процесс помывки, коротко.
1: Ну, а там примерно так и выглядит, по крайней мере, не знаю. Я, конечно, не видел, только наблюдал в роликах.
0: Вот эти вот смесители, когда отдельно горячее, отдельно холодное, это очень странно. Да.
1: Да. Так, Вадим дозвонился, и его привычки, которые передались ему от родителей. Вадим, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Привет, ребят, привет. У меня привычки и от мамы, и от папы. От папы, допустим, если что-то ремонтирую, как и он, когда ремонтировал что-то, он всегда несколько минут смотрел место ремонта, объект, так сказать, минут 10. Что-то там улукал, дакал, что-то там пальцами вертел, крутил. Потом, когда начинал ремонтировать, все всегда обсуждал это вслух. И сейчас, когда вот появилась квартира, когда тут тоже надо что-то делать, ремонтировать, я вот просто начал замечать, что сам по себе я так посмотрю, потом начинаю что-то делать, то начинаю насвистывать какую-то мелодию, там по поднос всем улыкать. То вслух, вот оно тут как, а я думал, тут не так, так, а если вот так попробуем? И вот, и мне просто жена сказала, ты вот как говорит Владимир Николаевич, как мой отец, я начал замечать, что да, это есть.
1: А вы флиртуете там с Болтом, например? Ах ты какой, не дается.
3: Да, бывает такое, шоферку взял, на раз упал, я говорю, ну ты какая, ну-ка сюда ко мне. Не так же отец сделал, вот ты гля, ноги что ли выросли, убежать хотел.
1: Так, Вадим, от мамы как? Расскажите от мамы, какая привычка?
3: Телевизора. Когда кто-нибудь, вот даже начинает звать телевизора в комнате на кухне, вот, и, допустим, там на секунду кто-нибудь выйдет из кухни, я зайду на кухню, работает телевизор, я его выключаю и начинаю громко говорить, кому телевизор работает? Между прочим, по счетчику платим. Я понимаю, это же так же говорили мои родители. А мама всегда с советами. Вот спросишь один совет, ну даже не спросишь, что-нибудь начинаешь делать, и я также замечаю, вот дети там что-нибудь начинают жарить. У меня две дочки, они уже, ну, взрослые относительно, 14-16 лет. Вот они начинают что-нибудь себе там жарить. И я говорю, там, масло побольше подсолнечного налей, а то подгорит. Они, хорошо, начинают лить. Я говорю, вот, а можно, говорю, крышечку еще накрыть получится. А если вот будешь варить... то надо кидать в горячую воду, а вот если будешь вот это варить, то надо кидать в холодную воду. И газ делаю потише, потом сам себя ловлю на мысли, думаю, я просто хотел посоветовать побольше масла налить.
1: Но это же процесс обучения с другой стороны, да? Вы им все-таки вкладываете все свои знания.
3: Ну, обучение как бы должно быть по факту. Если она жарит, посоветую побольше масла. Если она
0: по поводу жарки, да-да-да, не рассказывай, как... Как утку по-пекински готовить, согласен.
3: Да,
0: да, Вадим,
3: если
0: спасибо.
3: Если я себя не остановлю, то я уже начну там как плохо.
0: Вот. Вот, Вадим, пока вы еще в том возрасте, когда вы можете это заметить и сами себя остановить. Пройдет буквально несколько лет, вы уже это даже замечать, наверное, не будете. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите про себя. Какие родительские, в смысле своих родителей, привычки вы замечаете за собой? Звоните, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте или в сообщество Европа Плюс ВК, или можно голосовое записать на нашем сайте europaplus.ru. Нажимайте на кнопочку «Написать в эфир».
4: Плюс.

0: сообщение от наших слушателей про привычки наших родителей, которые вдруг возникают у нас самих. Ольга пишет: «Здравствуйте, моя мама, когда смотрит телевизор, и там прям напряженный разговор между героями, она кивает, как будто сама участвует в этом разговоре. Я делаю то же самое теперь, а раньше смеялась».
1: Ну ведь, значит, отыгрывают хорошо, а? Что за актеры-то хорошие?
2: Этап — это комментирование, следующий этап. И как бы добавление реплик. Вот у меня бабушка так.
1: Кармелита, Кармелита, не надо!
0: Или поддакивать, да? Да-да-да, скажи ему, скажи, скажи!
1: Жади, бросай ты этого, иди к своему!
0: Да, друзья, расскажите про привычки ваших родителей, которые вдруг совершенно неожиданно с возрастом проявились и у вас. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Реклама. Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
4: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед еще и ложкой». Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
3: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
4: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75. Застройщик ООО «СЗРИЧ Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на город.дефисмира.ру. В Жигулиной роще беспроцентная рассрочка от застройщика до июня 2028 года. Первый взнос 30%. Однокомнатная квартира от 50 тысяч рублей в месяц. Без переплаты, без ожиданий лучшего момента. Отдел продаж, переулок Мраморный, 36. Подробности 8 978 978 400 и на сайте жигулинароща.рф. Предложение действительно до 31 октября. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СССКГ».
5: Лакшери оптика Банет. 30 лет мы вдыхаем красоту в каждый взгляд. Оригинальные оправы, премиальные линзы и сияющие глаза тех, кто нам доверяет. Мы дарим стиль, четкость и радость видеть уникальный мир. Симферополь, проспект Кирова, 14Б. Лакшери оптика Банет. Всегда красивее, всегда роскошнее.
6: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр.
7: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
8: Автомобиль – это больше, чем транспорт. Это свобода, работа, семья и путешествия. В «Черноморавто» вы не просто покупаете автомобиль. Вы получаете все, что нужно для его эксплуатации. От выбора и покупки до сервисного обслуживания. Новые модели «Экслантикс», «Эстео», «Черри», «Теннет», «Теннет Плюс», «Эксид», «Амода» и «Джейку». «Трейдин» – в наличии более 400 автомобилей с пробегом. Профессиональный сервис – гарантия. «Черноморавто» – в тренде с 2008 года. Выбор очевиден. Если автомобиль, то «Черноморавто». Симферополь. Улица Бородина, 73. Телефон 8 978 340 40 40.
4: Больше хитов,
3: больше музыки.
4: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978 207 27 97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: какие родительские привычки мы перенимаем сразу или со временем они в нас проявляются. Сообщение от слушателей. Елена пишет: с детства слышала от мамы фразу «аккуратно сложенная, наполовину поглаженная, и всю жизнь уголок к уголку складываю вещи, снятые с сушилки». Более того, эту фразу знает мой сын и неукоснительно ей следует.
1: Подождите, то есть полезная. Процесс глажки мы в целом упускаем, да? Если аккуратненько сложила вещи с сушилки, они уже не нуждаются в глажке.
0: Ну, в целом, ну, постельное белье.
1: Постельное белье и так никто не гладил. Это люди только с суперсвободным временем, не знаю.
0: Бывают, гладят. Бывает. Ну, уже что же, сразу же.
1: Трусы и носки что, тоже гладят, что ли?
2: Моя подружка, кстати, гладит.
1: Твоя безработная подружка, ты хотел сказать?
2: Нет, работает. Просто, может, ей тоже вот так говорили родители.
0: Может, ее это успокаивает, кстати.
2: Ну, кстати, может.
1: Может быть.
0: Да, да. Телефон-звоночек у нас.
1: Наталья дозвонилась. Узнаем, какая привычка родительская у нее. Наташа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Наталья. Расскажите, какие родительские привычки в вас проявились?
3: Ну, у меня проявились в основном родительские привычки. Это экономить электроэнергию, воду. Да. Вот так вот было в наше время.
0: Ага. Да. Ну, а как вот у вас проявляется? Ну, воду, понятно, закрутили, все там. Вы, кстати, вот, например, когда в душе намыливаетесь, вы выключаете воду?
3: Нет.
1: Ой-ой-ой, кто так, подожди, ты выключаешь воду, Антон, когда намылился в душе?
0: Намыливаешься. Ну, слушай, ну, во-первых, это ведь мы не только для себя экономим, мы еще природные ресурсы экономим. Поэтому я вот, например, когда бреюсь, Наташ, вас не буду спрашивать, Артур, вот ты когда бреешься, ты воду выключаешь или она все время у тебя течет?
1: Ну, я, как правило, бреюсь не станком, а триммером.
0: А, машинка.
1: Да, у меня сухое бритье, так скажем. Вода мне в целом не нужна. Но, например, когда зубы чищу, как правило, тонкая струйка воды все равно идет, она меня успокаивает.
0: Вот, а я выключаю, например.
1: Нет, ну когда ты в душ уже намылился, ну отойди просто, намылься, зайди обратно под струю воды. Тоже.
0: Ну да, выйди куда-нибудь.
1: Ну как, подожди, я просто не понимаю, ты только-только ты настроил идеальную температуру душа. Вот она прям такая суперкомфортная, там, не знаю, 37,8. Вот долгими манипуляциями этого смесителя. И как можно позволить себе взять и выключить вообще воду?
0: Наташ, мы с вами открыли ящик Пандоры, по-моему.
3: Это было, скорее всего, в тот момент в целях экономии.
1: Ну, понятно.
3: Да.
1: Ага.
3: Да.
0: Ну, конечно.
3: Да,
0: слушайте, Наташа, а вот электричество? Было... Электричество вы экономите. Вы когда там, не знаю, покупаете какой-нибудь чайник, вы смотрите мощность чайника, сколько он будет электричество жрать? Или просто выключаете свет, когда в комнате нет?
3: Да, я обязательно смотрю на мощность, но сейчас у меня нет такой, как бы, потребности это экономить. А это было раньше.
1: Ну, с 1 октября будет.
3: Когда я жила с родителями.
1: Там повышение тарифов, да, по всей стране.
0: Да,
3: да, да,
0: да, Наталья,
3: да.
0: Спасибо большое, спасибо за звонок. Ну, в принципе, кстати, хозяйки, на заметку, вот, например, те, кто не выключает зарядники из розеток, они, даже когда телефон к ней не подключен, но она в розетку воткнута, она подсасывает электричество чуть-чуть.
2: Ой, у меня воткнуто сейчас дома.
1: А когда гроза, надо выключать телевизор еще.
0: А пельмени надо бросать в горячую воду?
1: Ну, не знаю, но мне кажется, это уже настолько какая-то паранойя супер. Ну, сколько ты сэкономишь денег в том, что вытащишь розетку или зарядку?
0: Для меня это двусторонняя дорога, то есть это экономия денег для человека и это экономия ресурсов для планеты. То есть это такое более экологичное, более осознанное, да, проживание, при этом, в общем-то, не бьющее по комфорту, честно говоря. Сказал Артур. Друзья, расскажите про себя. Какие родительские привычки проявляются у вас с возрастом или что-то еще? Может, словечки, фразочки, действия, ритуалы, привычки. Рассказывайте об этом. Можете записать голосовое сообщение. Закидывайте, например, можно записать на нашем сайте europaplus.ru.

0: Обсуждаем сегодня родительские привычки, которые вдруг всплывают в нас. Рассказывайте истории, звоните, пишите. А прямо сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Слушайте, ну вот эти привычки, которые передаются от родителей, есть вероятность, что они передаются по генам, да, по наследству прямо по-настоящему. И есть еще некоторые необычные вещи, которые тоже можно унаследовать от родителей. Например, исследование в 2017 году показало, что неверность может быть обусловлена генами. И у 63% мужчин и 40% женщин неверность переходит именно по наследству.
0: А можно ли считать неверность привычкой, ну, или это соотношение гормонов все-таки?
2: Ученые считают, что можно.
3: А это не важно, от кого там переходит.
2: От мамы или папы, в смысле?
0: По мнению женщин ученых, это дурацкая привычка.
2: Я просто думаю, да, в случае, не знаю, каких-то объяснений уже, в случае измены, ты, наверное, вряд ли будешь...
0: Генетический тест предоставляешь.
2: Извини, это просто, ну, бать такой, ну, что поделать? Ну, я не могу ничего поделать, ну, что поделать?
0: У меня вот ген поломанный, видишь, вот тут.
2: Вряд ли это будет каким-то обстоятельством, которое как-то украсит или смягчит наказание. Дальше, нелюбовь или любовь к кинзе, тоже обусловленная генетикой. Вот вы любите кинзу?
3: Нет.
0: Ну, равнодушен.
3: Ну, как-то не очень.
2: Так, ну, подожди, равнодушен или вот прям вот фу-фу-фу?
0: Не-не-не, вообще все равно.
2: Да, потому что сказано, что примерно 13% людей, они считают, что вкус этой травы напоминает мыло, а все дело в генах, отвечающих за обоняние. У этих людей оно развито настолько сильно, что они не могут уловить запах альдегидов, которые содержатся как в кинзе, так и в мыле. Вот, так что любовь или нелюбовь, она тоже перешла от мамы или папы. Доверчивость и умение сопереживать также являются наследуемыми чертами. А вот недоверчивость не обусловлена генами, зависит в первую очередь от социальных факторов. Ну и последняя бессонница достается детям от мамы, а дневная сонливость от обоих родителей с вероятностью до 69%.
3: Вобрали с родителей.
0: Да.
2: Ну а что?
0: Друзья, расскажите, что вы впитали с молоком матери, что вам передалось с генами или каким-то образом другим, какие привычки своих родителей вы вдруг начали замечать за собой. Рассказывайте нам, звоните
1: 745-6565. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
4: Восемьдесят девять и семь FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Какие привычки родителей мы перенимаем со временем? Какие привычки проявляются в нас? Сообщение от слушателей. Наталья пишет: мама, выходя из дома, подходила к газовой плите, к утюгу, к выключателю света, к крану с водой и возле каждого повторяла несколько раз: что выключено? Меня это раздражало. А сейчас я сама такая.
1: Зато ты идешь без паранойи куда-то уже.
2: Ну, ты можешь забыть, где это сегодня делал или вчера. Ну, если ты каждый день.
0: Я зашел в чат. Да, ну это вот для тех, кто реально сильно переживает, что не выключил там утюг, не закрыл дверь на ключ, вот это вот все. Рекомендуют делать просто фотографию на телефон по каждой вот этой вот важной штуке. Ты же можешь посмотреть, у тебя сегодняшние и вчерашние фотографии, они отличаются датой. Поэтому.
2: А ты делаешь фотки?
0: Я нет. Ну, у меня нет такого, к счастью, прям такой паранойи, что мне обязательно нужно.
1: Ну, можно не засорять даже память телефона, а просто сделать какую-то необычную вещь. Ну, вот сказать, например, да, как в случае с слушательницей и ее мамой. Либо станцевать у крана, типа... Ты станцевал, а потом понял, что что-то было такое странное.
0: Ну, а вдруг это правда? Вот Саша права, и ты подумаешь, или это я вчера танцевал?
1: Ну, вчера ты тектоник танцевал, сегодня пасодобль.
2: Ну... Они скоро закончатся все стили таким образом.
0: По дням недели, да? То есть распределить. Потом ча-ча-ча. Танцы неделька.
2: Потом контемпорари. Проще камеру как будто остановить. И по камерам смотреть. В дом.
0: Сложно, сложно, Артур. Это, конечно, все, да.
1: Ну ладно.
0: А танцевальный ОКР, это интересно, но сложно.
1: Катрин написала о привычках. Папа всегда ел очень странный бутерброд. Черный хлеб, лучок и сырой фарш сверху. Однажды дал попробовать нам с сестрой такой бутерброд. Сестре это не зашло. А вот у меня до сих пор это привычка. Как только куплю фарш, обязательно отщипну себе кусочек на бутерброд.
2: Очень необычный, действительно.
0: Это же называется тартар. По-моему, сырое мясо, как раз фаршик, да, и либо мелко-мелко нарубленное, и, не знаю, по поводу лука могут добавить, и еще иногда вот тонко порезанный пармезан.
1: Не знаю.
2: Ну, слушай, захотелось.
1: Погоди, ну с покупным фаршем я вот, наверное, немножко бы...
0: Не-не-не, это... Да и с любым фаршем, как ты проверишь, есть в нем бычьи цепень или нет, только спустя какое-то время.
1: Через лупу посмотреть, есть там бычьи цепень или нет.
0: А если там грудолом?
1: Как отличается бычья цепень от коровьей цепени?
2: Ну, по симптомам, может, в будущем.
0: Первичными половыми признаками.
1: Надо сильную лупу тогда, да, чтобы... Ну ладно, очень, надо не рифмовать. Так, дозвонился Александр. Александр, его история про привычки. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, привет всем.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Расскажите, какие привычки родителей, да, вы замечаете у себя?
3: Вот у меня была привычка в школу одеваться раньше, просто собираться, вещи, заброшенная кровать, и бегом за стол, и портфель, и в школу идти. А сейчас теперь у меня уже привычка, как бы, за меня мама это все сделала, все убирала, теперь заправляю кровать, как вот собираться на работу, все убирать, и даже тарелки за собой мыть приходится теперь.
0: Перед работой?
3: Вот. Ну да, рано утром.
1: Золотой вы человек, Александр, ну...
0: Да, обычно там кинул в раковину, вот. В лучшем случае залил водой и поскакал.
1: А если вы этого не сделали, вы плохо себя чувствуете в течение дня? Или в целом такого не может быть даже, чтобы вы ушли из дома, при этом не застелив кровать?
3: Да нет, такого не бывает.
0: Да нет, ну пока еще нет. Да. Александр, спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, какие привычки были у ваших родителей, и при этом эти же привычки вдруг проявились и у вас. Можете нам позвонить по телефону, можете... написать текстовое сообщение, записать голосовое, отправляйте, где вам удобно, в том числе можете в группе Европа Плюс в ВК.

0: Me Be и The Second Voice здесь на Европе Плюс. Как же Антону идет движение под The Second Voice? Возможно, этот отголосок родительского воспитания. Мы сегодня говорим о тех...
1: Батя так танцевал.
2: Да это что, ты просто кран выключил.
0: Мы сегодня обсуждаем привычки, которые переняли от своих родителей. Слушаем ваши голосовые сообщения.
3: Ребята, у меня в юности было такое, я все время своих друзей подкалывал. Когда спрашивали, сколько времени, я говорил, без 55-9, к примеру, говорю. А кенту можно гулять только до 9. На самом деле время 5 минут 9, я говорю, без 55-9. Он бежит домой, его, естественно, уже домой не запускают, на улицу не выпускают. Хотя мог еще 55 минут гулять. И меня все друзья за это ненавидели. Ну, потом, когда уже выучились, моим шуточкам, прибуточкам уже поняли, что... Ну, не надо на это покупаться, если говорю, что без 55 сколько-то, то это всего лишь 5 минут, например, 9-го. Такая вот история была.
2: Твоя родственная душа.
3: Меня этому мой батя.
0: Тут батя.
2: Ты уже пранкер, видишь?
1: Да. Ну вот интересно. Да, друзья, расскажите, может, у вас тоже родители такие юмористы и любили розыгрыши всякие? Какие-то шуточки вы у них переняли? Может быть, не шуточки, но привычки. Мы сегодня именно это и обсуждаем. Расскажите нам про себя, про свои привычки своих родителей. Звоните 745-6565.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут. Пятерочка доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
10: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business.
11: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
12: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
13: Я построю здесь новый мир.
12: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
14: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
15: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
18: В «Магнит у дома» за монстроением! Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
19: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит», акции и доставка. 6+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
19: Возрастное ограничение 13+.
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
2: Европа Плюс. Радио номер один в России.
3: В Москве 20:00.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем привычки, которые были у наших родителей, а теперь вдруг неожиданно появились и у нас. Слушатели рассказывают про себя. Вот Юля, например, такое сообщение написала. «Я регулярно злилась на маму за громко включенный телевизор на кухне. А теперь у меня также постоянно. А все? Потому что ты постоянно что-то готовишь, моешь, кипятишь. Шум на кухне постоянный, и приходится громко включать звук. И ты не замечаешь это, а все остальные думают, что это у тебя со слухом проблемы».
2: Зато они тоже могут слышать в других комнатах.
3: И соседи.
2: Контент, да, который ты смотришь.
1: Да, и но вообще вот Юля тоже, она рассказывает такой анекдот по поводу того, что вот мы перенимаем всякие привычки, навыки и все такое прочее, что иногда это немного может быть странно. Муж у жены спрашивает, почему та при приготовлении индейки в духовке отрезает ей лапки. Жена ответила, что не знает, но так всегда делала ее мама. Пошли они спросить у мамы, зачем та лапки отрезает. Мама отвечает, я не знаю, так моя мама всегда делала. Все вместе пошли к бабушке, спрашивают у бабушки. А бабушка им отвечает, так судно маленькое, лапки не помещаются.
3: Нашли корень.
1: Да, а уже судно большое, духовка огромная, а лапки все равно отрезают.
3: Но, с другой стороны, а они вкусные, кстати, лапки?
1: Ну, конечно.
3: Да.
1: Мне кажется, ну ножка самая... Нет, ну лапки имеется в виду, я так понимаю, ножки.
2: А не то, что... когти вот эти.
3: Да нет, я думаю, прям лапки, которые ты что-то...
2: Ну, китайцы любят в целом.
1: Нет, а я почему-то понял, что просто вот ножки, которые...
3: Да ну кто ж ножки-то, это же самая вкусная правда.
2: Вот, бабуля.
3: Ради этого пойдешь и купишь судно побольше. Мне кажется, не модифицируется из-за этого рецептик.
2: Вот Марина пишет, пыталась найти у себя привычки от родителей, но явно их не нашла. Зато нашла у моего маленького 5-летнего сына мою привычку запихивать вещи в шкаф, как придется. На первый взгляд все выглядит красиво, пока не открываешь дверку. Именно поэтому дома меня всегда называли мастером поверхностной уборки. Самое интересное, что мой сын не в курсе, что мама делает так же, как и он. Потому что я постоянно объясняю ему, что складывать вещи надо аккуратно.
1: То есть, как он тогда это перенял? Интересно.
2: А вот, возможно,
3: это
2: ДНК.
3: Базовая настройка, Артур, просто.
2: Да.
1: Да, вот. Артур, надо тебе в список, вот ты рассказывал в рубрике, что там через гены передается генетически. Вот это вот тоже складывание в комочки.
3: Все, записали. Свяжусь с учеными. Из Иллинойса, скажу, ребяточки, есть апдейт. Да, но еще мы в целом можем выяснить некоторые популярные привычки при помощи голосования. Оно уже запущено. Какие популярные родительские привычки появились у вас? Вот такие есть варианты. Экономить свет, первый пункт. Дальше. Делать запасы. Доедать продукты, чтобы не пропали. Хранить пакет с пакетами. Не выбрасывать старые вещи, как ты, Антон. Говорить поговорками и присказками. Я думаю, со временем у людей появляются, да, эти вещи? Проверять...
4: Нелепые признаки.
3: Да-да-да. Надо, не надо. Но тут звучат-то как эффектно. Ведь любое слово, точнее, любая фраза, сказанная в рифму, она имеет силу гораздо больше, чем просто какая-то фраза без рифмы. Вот. Проверять все по 3 раза. Приезжать в аэропорт за 4 часа до вылета. Или вы пока держитесь и ничего из этого у себя не обнаружили. Но это недолго еще вам осталось. Но голосуйте, пока такой пункт есть.
1: Голосуйте, подведем итоги голосования в конце часа, друзья. Ну и расскажите про себя, про те привычки, которые у вас появились, а на самом деле вы когда-то, может быть, хихикали над родителями или не понимали, почему родители что-то говорят, что-то делают, как-то поступают особым образом, и вдруг начали делать ровно то же самое. Рассказать можно по телефону 745-6565, это наш телефон, код Москвы 495. Ну и можно написать текстовое сообщение, записать голосовое, закидывайте, где вам удобно, в том числе в нашей группе в ВК.
0: Европе плюс.

0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи Оксана Козырева, психолог. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оксана. Мы сегодня привычки родителей вспоминаем и находим наших родителей в себе самих. Но вообще, мне кажется, что многие слушатели, может быть, это такой не прям серьезный-серьезный, но тем не менее немножечко испуг, что мы становимся похожими на своих родителей. Почему нас иногда это пугает?
2: Но я думаю, что нас это может пугать, потому что мы сталкиваемся с собственным взрослением и старением, потому что именно для, допустим, подросткового возраста, для пубертата, для возраста где-то до 30 лет нам очень свойственно ощущать, как мы отличаемся от родителей, отвоевывать это, жить по какому-то, да, такому, пробовать, по крайней мере, жить своему пути. И, соответственно, в это время это как-то очень ярко проявляется, а уже дальше, когда 40 лет, когда кризис среднего возраста наступает, там гораздо чаще, когда мы родителями становимся, чаще улавливаются какие-то черты, которые все-таки проявляются, в чем-то мы похожи на родителей, что-то мы делаем таким же собственным образом. И тогда очень часто такой, знаете, тревожный колокольчик в голове из серии «Старость пришла», что вот все... Да, мы стареем, становимся как они, то, что нам в них не нравилось, вдруг внезапно становится какой-то нашей чертой. Поэтому я думаю, что пугает именно вот этот вот момент, вот это вот столкновение, наверное, да, с собственным возрастом и зрелостью.
3: Слушайте, а можно ли как-то перепрошить семейные сценарии, которые там передаются от поколения к поколению? Не знаю, потому что кто-то там в детстве экономил, ну, время такое было, да, сейчас ты уже вроде бы живешь лучше, но продолжаешь экономить ровно потому, что родители делали вот так.
2: Безусловно, все сценарии, полученные в родительской семье, можно корректировать. Было бы желание, был бы внутренний ресурс на это, да, и какая-то мотивация. И здесь есть две такие большие разницы. Одно дело, когда мы что-то делаем, например, как наши родители, и не осознаем то, что мы просто повторяем, да, не сверяемся с тем, что время изменилось, мы совершенно другие люди. Видите, вот моя собака тоже переняла, видимо, от своих родителей вредную привычку гавкать, когда кто-то за окном шумит. Так вот, действительно, есть вариант, когда мы не осознаем повторение, и тогда это действительно такой момент отсутствия сепарации. То есть мы на самом деле как бы критически не можем посмотреть на то, что мы бы, например, хотели что-то сделать по-другому. Мы делаем машинально, неосознанно, просто повторяем, потому что это безопасно, и для нашей психики повторение того, что делали родители, совершенно естественно. Мы все равно внутренне, бессознательно на них ориентируемся. Но как только человек, например, начинает задумываться, а вот я так хочу делать, потому что я действительно хочу, да, или потому что я опираюсь на опыт каких-то вот авторитетных людей своего прошлого, там, из своего детства, своих родителей, и дальше идет такой некий анализ. Ну, например, да, что я не хочу вот все экономить, я не хочу зажиматься, я хочу попробовать пожить по-другому. Мне будет сложно, я не знаю, как это делать, я никогда не пробовала, только там наблюдала за кем-то, но я попробую. Либо иногда бывает, и это тоже важный момент, как раз признак того, что сепарация случилась, когда человек вдруг понимает, что ему самому тоже свойственно, например, экономить, и ему это нравится. Ну, бывает так, что человек получает удовольствие, да, когда там каждая копеечка на учете, все вот очень рационально, ничего там вправо-влево лишний раз не двигается, и это тоже, и это уже как бы, да, такой осознанный выбор делать так же, как родители, ну, вот, да, сохранять привычку экономить, но делать ее по своему собственному выбору, потому что я знаю, что это я такой, и я это выбираю, и мне это нравится. И это как раз тоже является признаком того, что сепарация случилось. Поэтому не всегда, когда мы что-то повторяем, да, это означает, что мы, ну, совершенно вот не можем отстроиться от родительского сценария. Но скорректировать все можно.
4: А получается, с точки зрения психологии вообще нет таких привычек, которые невозможно было бы искоренить. С точки зрения ДНК, например, они в нас зашиты. Вот Артур говорил, что, например, неверность может быть зашита нас на уровне ДНК. Или психология тоже с этим работает? может быть, там, и родители?
2: Ой, тоже? Ну, вы знаете, нет, конечно, такой прям привычки, которая вот прям точно, вот знаете, вот так она генетически предопределена, да, что невозможно вообще ничего с этим сделать. Все равно и среди психологов ведутся дискуссии, споры, все равно есть огромный фактор окружающей среды, да, и даже если есть некая предрасположенность, все равно что-то можно скорректировать. Если, опять же, есть для этого желание и есть какие-то внутренние силы. Вот такого, чтобы это прям железобетонно, ну вообще вот никак нельзя поменять, конечно, такого нет.
1: Оксана, а вот, то есть получается, что если дети перенимают какие-то вольно или невольно, часто подсознательно какие-то вещи за родителями, потом это проявляется, значит, верно утверждение, когда, знаете, иногда психологи тоже говорят, не воспитывайте своих детей, воспитывайте самих себя. Они все равно будут смотреть на вас и будут принимать не то, что вы им говорите, а то, что вы делаете.
2: Это очень верное утверждение по той причине, что иногда просто сами родители не отдают себе отчета в том, что они транслируют ребенку одно. Вот как пример был у девушки очень интересный про уборку, когда она с одной стороны пытается приучить ребенка, да, как-то вот раскладывать вещи, качественно делать уборку, и ее мотив понять, ну, то есть рационально понятно, что это, ну, вроде бы хочется, чтобы было прям по-настоящему чисто. Но при этом она сама в этом не видит какого-то глубокого смысла. Ну и, допустим, убирается поверхностно, и ей так комфортно, но не хочет она тратить силы на какую-то вот, да, очень, не знаю, глубинную генеральную уборку. И тогда ребенок будет все равно это считывать, он будет это чувствовать, он будет это наблюдать. И ребенок, на него влияет то, что мы ему говорим, но все равно вот этот внутренний процесс идентификации, ну, то есть все равно он равняется на взрослого рядом с ним. Ага, мама вот так делает, бессознательно это считывается, что это правильно, я тоже могу так делать, или папа так делает. То есть поведение, как мы действуем, как мы говорим, какие у нас привычки, на самом деле, они, конечно, на детей влияют гораздо больше, чем то, чему мы пытаемся их научить и к чему приучить.
1: Сгрустнули многие родители, Оксан, спасибо большое.
4: Спасибо.
2: Ну, идеальных родителей не бывает, и идеальных каких-то привычек или отсутствия привычек тоже не бывает, поэтому можно всем выдохнуть.
1: Да и слава богу, а то бы у психологов работ не было, Оксан. Ну.
2: Естественно.
1: Да, спасибо большое, счастливо, Оксана.
2: Да, до свидания.
3: Всего доброго.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Друзья, сегодня обсуждаем тему привычки родителей, которые вдруг мы обнаружили у себя. Расскажите, что именно вы за собой вдруг начали замечать, что до этого замечали только за своими родителями. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения, закидывайте голосовые.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: Бибер, Экса, Дэвид Гетта и Сэд Гёрлс здесь на Европе Плюс. Привычку грустить многие приняли от своих родителей. Мы сегодня обсуждаем то наследство, которое нам оставили в виде привычек наши родители. И слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Здравствуйте, Европа Плюс. В детстве, наверное, папы почему-то детям чаще все-таки готовят, да, чем мамы. В детстве у нас мама была следователем, она уезжала очень часто на дежурство, на происшествие. И наше любимое блюдо было яичница с сыром. Наш любимый папка всегда нам ее делал. Он всегда спрашивал, что на ужин. Мы сразу кричали вдвоем с сестрой, что яичница с сыром. И до сих пор это очень вкусно. Это просто обалденно. И мы ее так и называем папкина яичница.
0: Очень мило.
2: Ну, есть такой, да, родительские рецепты, конечно, да, они... запоминаются и потом воспроизводятся из поколения в поколение, мне кажется, частенько. Друзья, расскажите и про себя, какие привычки ваших родителей вы замечаете за собой. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Общение от наших слушателей про привычки родителей, которые с возрастом проявляются в них самих. Марин пишет: «Я бухчу, если вещи лежат не на своих местах. Банки, пакеты, картон для огорода».
1: Картон?
0: Оказывается, есть какой-то картон для огорода?
2: Закрывать, может быть, рассаду
0: какую-то. Вот не знаю, вот у меня просто не было никогда огорода.
2: Или сидеть
0: может,
2: на
0: поэтому
2: картонке,
0: я не в курсе. Да. Артур, ты не знаешь, что это за картон для огорода?
1: Да, мне кажется, его можно много как использовать на самом деле. Зависит от того, насколько он хорошо сохранился, этот картон для огорода. Это что, это старая коробка какая-то от холодильника или что?
0: Я вот знаю, что, например, там раньше пакеты из-под молока, которые были такие вертикальные, достаточно узкие, это типа вот для рассады идеально было.
1: Да, до момента
0: понимания. Спасибо, спасибо, ребят, спасибо.
1: На всякий случай, да.
2: Учтем и, да, рассаду посажу, в общем.
1: Анастасия написала: «Я отчитываю своего мужа, как моя мама. Моя мама, когда отчитывает папу, у нее руки в боки и еще полотенце кухонное на плече обязательно. Заметила, что я так же делаю».
2: Карикатурно прям. Прикольно. А вот Ольга пишет: «Есть привычка шить носки, хотя могу купить, но все равно штопаю». Ну, тоже экономичность.
0: А, в смысле, что не выкидывать?
2: Да.
1: Это неудобно, и потом шов, он немножко натирает.
2: Ну ничего, привыкает нога.
0: Ничего, у тебя такие будут ноги натружные. Потом летом будешь босиком бегать, тебе не больно, зато уже привычная нога.
1: Всему найдем оправдание, но... Да, Мария дозвонилась. Мария и ее история и привычка, которая появилась у нее от родителей. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Европа Плюс. Я вас очень люблю. Каждый день вас слушаю.
2: Спасибо.
0: Спасибо, Мария. Ну, расскажите про привычки.
3: В детстве для меня было странно то, что родители после бани пьют горячий чай. Я никогда не понимала этой привычки. Сейчас мне 27 лет, и я сама завариваю себе пуэрчик. Минут 10 мы смотрим с мужем, как он заваривается. Угу. Муж до сих пор в шоке от нашей новой традиции.
0: Подождите. Именно пуэр, именно после бани или вообще просто вы распробовали чай?
3: Именно после бани.
1: И именно пуэр? Так. То есть родители тоже такие, пуэр, может быть, а? Или дахун пау?
3: Сейчас да, я мамочку свою тоже подсадила на пуэрчике. Так. А раньше это был обычный черный чай нури.
0: Мари, ну а расскажите, и в чем секрет? То есть почему ты распаренный, ты выходишь из этой парилки весь красный и еще горячий чай в себя вливаешь?
3: Наслаждение получается. Это лучше, чем холодная водичка.
1: Да.
3: У меня вся коллекция собрана. Я собираю пакеты в пакете, заначка еды у меня.
0: Ну, это база. Ну, у меня вот от мамы, например, у меня, когда заканчивается пачка чего-то, не знаю, вот я открываю там последнюю пачку, там, макарон или что-то там, рис, не знаю, это значит, надо срочно купить новый, чтобы у меня вот не было такого, что я открываю шкаф и хочу что-то приготовить, а у меня этого уже нет.
1: Слушайте, а я вот, возвращаясь к теме, к чаю, вспомнил о том, что, ну, во многих странах, там, не знаю, где-то в Средней Азии, например, да, даже в жару пьют горячий чай.
2: Да, китайцы, кстати, постоянно
1: горячий. Да, потому что воду. Он, ну, вроде бы, наоборот, нормализует там как-то состояние.
0: Типа терморегуляция?
1: Может, поэтому?
3: Возможно, да. Да, я тоже склоняюсь к этому.
0: Потому что, да, Мария, спасибо.
3: Вроде жарко так сильно.
0: Но пуэр раз и как бы нормализовал. Спасибо большое за звонок. Друзья, расскажите, какие привычки ваших родителей передались вам. Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Это Богдан Медведев в нашем эфире. Кстати говоря, друзья, на живом завтраке в этом году будет и Богдан, будет Айова, Тим Белорусских, огромное количество прекрасных артистов, конечно же, Вэл и Вики. И можно все это дело сопроводить выпиванием кофе, поеданием круассанчиков и все это живьем, в живом, что называется, и офлайн эфире.
1: Вот. Mm-hmm. И родители берите тоже с собой, будет классная привычка совместная. Mm-hmm.
0: Да, им кофе с молоком могут налить. Так, сообщение от наших слушателей по поводу того, какие привычки передались от родителей к нашим слушателям. Вот, например, Роман пишет: «Мне от родителей передалась, наверное, самая полезная привычка. Это пунктуальность. Всегда в детстве выходили из дома заранее, чтобы не опоздать, и приходили всегда за 10-12 минут. Всегда мама и папа говорили: запомни, если ты или тебе назначили встречу, то приходи заранее, чтобы тебя никто не ждал. И сейчас, когда мне куда-то надо, я выхожу заранее, прихожу минут за 20-30 и жду. Но про себя знаю, что уже не опоздаю, и меня ждать никто не будет».
1: Хорошая привычка. Вот бы всем такую.
0: Это правда. Угу. О, да.
2: А вот такое сообщение: от мамы ничего не припоминается, а от папы защита девушек, которые меня ревнуют. Не люблю, когда люди говорят гадости и неправду. Говорить гадости о конкуренте мне явно не стоит, так как я благородный рыцарь, встану на сторону несправедливо обиженной, и это скорее сыграет в ее пользу. Вот такое вот качество было.
1: Так, что тут немножко непонятно.
0: Да-да-да, это в каких ситуациях, что значит, то есть кто как кого защищает?
1: И кто решает, кто прав, а кто виноват?
2: Да, в общем, в любую, я так поняла, любую обиженную сторону не будет человек гадости говорить о конкуренте.
0: Или об обиженном. Не злословить. Но это, кстати, тоже, да, редкое качество. Так, а вот такой вот от Маришки привычка, которая перешла от родителей. Пришел домой, сразу сложи и убери одежду. Помой обувь на завтра. Сразу же. Это закон навсегда от бабушки.
2: Очень хороший такой.
1: Да. А вот Алена, может быть, не очень хорошая привычка. У меня привычка показывать все не указательным пальцем, а средним. Досталось от отца.
2: Странно.
1: Вот такая, вот такое было, что...
0: Этот палец может оказаться достаточно травмированным, нет?
1: Тогда на в сторону Алены встанет наш слушатель, который всегда встает на сторону девушек.
0: Защищает обиженных. Друзья, расскажите про привычки ваших родителей, которые передались и вам. Звоните 745-6565.

0: Обсуждаем сегодня, какие привычки от старших поколений перешли к нам. Александр пишет в нашей группе ВК в комментариях под сегодняшней темой. Привычка была у моей бабушки. Писать стихи в редакции газет. И звонить на радио. Вот у меня тоже есть такая привычка, только я стихи не пишу, пишет Александр.
1: А могли бы написать? Почему нет?
2: И на радио нам отправить. Или дозвониться, либо, и прочесть.
0: Либо тему, написать, например, стихи, дозвониться, прочитать стихи. Да?
2: Да, тоже хорошо.
1: А можно прочитать рэп на стихи.
2: О.
0: А можно дозвониться на радио, как делала эта бабушка, и прочитать ее стихи, раз она писала, а вы не пишете.
1: А можно дозвониться и передать трубку бабушке, чтобы она свои стихи озвучила в эфире.
0: Да, вот, но бабушка писала в редакцию газет. Надо звонить в газету тогда.
2: Вот Тимофей нам пишет. От отца я перенял привычку всегда иметь при себе наличку. Даже век карты телефонов у меня в барсетке лежит всегда свернутая 1000 рублей. На всякий пожарный.
1: А разменом или одной купюрой?
2: Ну, вот непонятно. 1000, наверное, одной купюрой. А там уже разменяют.
1: Наверное, неплохая привычка. Я вот не ношу наличку в принципе. Вот не знаю, у меня никогда нет.
0: Иногда может пригодиться.
1: Да, я попадал в ситуацию, когда она очень нужна была.
0: Да, да, да, 100%. Какую-то небольшую сумму.
2: В ГУМе вот мороженое. Только наличка
0: в первую очередь, Артур. Вот закинет тебя судьба непростая в ГУМ.
1: Да ладно, в ГУМ. На самом деле, самая главная проблема возникала у разных автоматов в парковке, которые находятся в торговых центрах. Некоторые есть старые, где не работает система оплаты картой. И там прям требуют наличкой, нужно внести 100 рублей. А где взять эти 100 рублей?
0: Ну, пойти. У меня как-то раз было, я вот возвращался из отпуска, прилетел, и у меня не подключился мобильный интернет. Соответственно, я не могу вызвать такси, но я смог вызвать такси просто по телефону. Таксист приехал, но я могу с ним расплатиться только наличкой. Либо переводом с телефона на телефон. Но перевод я сделать не могу, потому что у меня мобильный интернет не подключился. И если бы у меня с собой налички не было, было бы непросто.
2: Конфуз.
1: Ну подожди, Саша бы предложил тебе расплатиться танцем.
2: А зная таланты Антона,
0: водитель не очень бы это оценил. Он бы сказал: не-не-не, так я вас до дома не довезу, могу вот до следующей колонны вас, пожалуйста.
1: Мы едем в Кащенко, да. Так, у нас телефонный звонок. Александр дозвонился, его история про родительские привычки, которые появились у самого Александра. Добрый вечер, Саша.
2: Здравствуйте.
3: Приветствую вас.
0: Здравствуйте.
3: Тут даже не у родителей, а вот как бы я уже будучи взрослый, сейчас мне 55. Вот. И я свою бабушку вспоминаю, и вот такие моменты стали присказки постоянные. То есть, допустим, хорошо что-то сделал, ты говоришь, ну, слава тебе, Господи. Понимаете? Там, допустим, чихнул так раз, ну, там, прости мою душу грешную. Стали рассказывать. Или там, допустим, застолье какое-то, мне бабушка всегда раз, ну, наливает там спиртное что-то, и она раз... Пей до дна, цена одна. И вот тоже такие вот вещи. Хотя, как бы, ну, отец у меня военнослужащий, я с военным образованием. Иногда поражаешься, думаешь, откуда такие вещи появляются. И вот постоянно вот что-то где-то нужно где-то предсказать. Вот такие вещи. Вот.
0: Александр.
3: Ну, жена, естественно, смеется, да.
0: Александр, а это в каком-то определенном возрасте вы скачали это обновление для своей внутренней операционной системы? Или как это проявилось?
3: Или там, знаете, еще такие вот вещи есть там. Там, допустим, идем что-то покупать. Там, раз, там, одежда, ну, хорошая одежда. Вот сейчас я тогда...
1: Слушайте, Александр, а что...
3: Ага, это после 50 началось.
0: После 50, ага.
1: Что вы испытали, когда впервые это произнеслось у вас? Какая эмоция? Ёк-макарёк. Что-то такое?
3: Нет. Что касается тут ближе к старости, скажем, нет, не ощутил. А как бы, наверное, даже не знаю, нет.
2: Вы
3: не
2: несете
3: ощущения,
2: это языковое наследие. Мне кажется, это важно.
0: Это просто неожиданно, не потому что... Вдруг ты понимаешь, что твой мозг это сгенерировал, а твой рот это воспроизвел. Вдруг, сам по себе.
3: Да, но когда я был маленький, я на все это слушал, я поражался. Думаю, господи, откуда это вообще берется, понимаешь? То есть, как, что значит там перезнаться, что это такое, ну как бы. То есть, сейчас уже элементарно какие-то вещи вылетают.
0: Надо и надо, цена одна, да. Александр, спасибо. Спасибо за звонок. Надо запомнить эту фразу. Интересно, правда, что она означает. Да, друзья, расскажите, что вы переняли от своих родителей, от старших поколений. Можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

0: сообщение от нашей слушательницы Марии, что она переняла от старших поколений. Мария пишет: привычку говорить ребенку: вот вырастешь, поймешь.
1: Ой, ну раздражающая такая фразочка, конечно.
2: Но ведь это правда.
1: Ну, правда.
2: Ну, что?
0: Но не со всеми. Некоторые вырастают и все равно не понимают, кстати. Вот тоже.
2: Значит, не выросли. Да, ждем, когда психологический возраст настанет нужный.
0: Это правда, да. Друзья, у нас есть голосование. Вы, если еще свой голос не оставили, можете это сделать, а мы через несколько минут будем подводить итоги этого голосования.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Европа+.
7: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Алекс Уоррен и Fever Dream прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги голосования. Спрашивали у слушателей, какие популярные родительские привычки появились у них. Но есть 14% слушателей, которые держатся, и ничего из представленного там было много, кстати.
1: А может, просто не заметили за собой, часто не замечаешь.
0: Как некоторые родители тоже. Скажешь, Ваня, говорит, не было такого. Тоже привычка родительская. Так, из тех, что набрало большее количество голосов. Во-первых, это привычка и правило хранить пакет с пакетами. Это, конечно, абсолютный лидер этого голосования. На втором месте это способность доедать продукты, чтобы не пропали. Вот так вот, да. Подмечайте, если за собой, то, знаете, вы в большинстве. Ну, а на третьем месте не выбрасывать старые вещи. А еще проверять все по три раза. Тоже довольно популярный пункт.
2: Да, друзья, но надеюсь, что многие, услышав то, про что рассказывали наши слушатели по телефону и в сообщениях, узнали и самих себя, и своих родителей. Так что, как говорится, все мы обрастем вот этими немножко странными, нелепыми привычками.
0: Я подумал, Антон, прости, как будто бы у нас у всех были одни родители, одни и те же.
2: Ну, это правда, да. Да. Митохондриальная Ева, по-моему, это называется у ученых. Друзья, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Мы с вами прощаемся до завтра. Всем отличного настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9 вечера.
3: Больше хитов, больше музыки. Get ready to shake your asses.
4: I went deaf on the bitch.

Европы Плюс продолжается. Вот доказательство, музыкальное доказательство. Алло, Халид и Dive in the Mid. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Столица уже 21:18. Привет всем, кто пока еще не спит. Время детское, можно себе позволить. Тем более, среда пришла, неделя прошла, как говорит наш Марат Бикметов. Кстати, 25 сентября. Это что у нас будет? Пятница, естественно. И, естественно, в этот день нас ждет грандиозное событие. Главное этой осени. Серьезно говорю, потому что это живой завтрак с бригады У. Вход свободный. Абсолютно для каждого. Приводи своих друзей. Друзья берут своих друзей. Пап, мам, кого хочешь. Все приходите, потому что будет классно, потому что будет много кофе, потому что будет еще больше круассан. Ну и, конечно же, топовые артисты. Любимые артисты, которых мы любим, слушаем, ну и ждем в эфире. Например, Лирик, Звонкий, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи приедет. В общем, будет классно. Пятницу начнем с правильной ноги и в правильном настроении. Поэтому загляни на наш сайт europaplus.ru, выясни все подробности, и 25 сентября в ВК-стадион приходи на живой завтрак.

Что тебе предложить в ближайшие 45 здесь на Европе Плюс? Ни одного лишнего слова и только суперхиты. Кайго, Макс Макнаун и его классная история под названием «Take Me Back». Это для тех, кто хочет продолжение лета. Чуть раньше «Баста», «Моя Мишель» и суперхит «Если я буду танцевать». Аж прям сердце улыбается. Ну и Дати с абсолютным суперхитом «Take Me There». И вся эта музыка здесь, на радиостанции номер один в России, уже очень скоро.

0: Да, take me back. Но лично мы с вами ничего возвращать не будем, поскольку не нужен нам понедельник, нет, нам нужна пятница, которой идем очень уверенно. Поэтому и продолжим шагать в том же темпе и под отличную музыку. В ближайшие 15 минут на Европе Плюс дивок и танцевальная вещица Slow Down, также легенды Nickelback, If Today Was Your Last Day и The Second Voice, проект с электроникой, приятный, классный, Let Me Be, буквально через пару минут, и все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому, отличного вечера и не пропускаем прямо сейчас очень важную информацию насчет живого завтрака с бригадой У.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Yeah. 23 часа в Москве.

0: Во-первых, Москвы, ну, как-то весьма холодно стало, да? Никто не обращал внимания, что прям очень так бодрит, когда утром выбираешься из-под одеяла. Но, не забываем, есть Европа Плюс, который всегда можно включить в своем приемнике, умной колонке или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub и согреваться под лучшие мировые хиты. Выход всегда есть. Например, уже прямо сейчас для тех, кому необходимы танцевальные темы, Биби Рекс от Дэвид Гетта, с забойной вещицей Sad Girls, еще Джон Саммит, The Void, Джулия Чёрч, трек Shades of Blue. Тоже работа подвижная, классная. Но сперва Алан Уокер и Dancing in Love. Так что погнали. Будет очень жарко, только прежде Алекс Манулов спешит напомнить про...
1: Алекс Манулов. Лучший дебют Биби Рекса и Дэвид Гетта, Sad Girls. Мощный прорыв Дати, Take Me There. Номер один. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Sad Girls, крутейшая работа от одного из крутейших союзов в истории музыки. Vivi Rexha и David Guetta на радиостанции номер один в России. А далее предлагаю послушать одного из артистов живого завтрака с бригадой У, лирика с аутентичной песней, которой 25

горячего кофе на завтрака из артистов. Там еще ждем Тиму Белорусских, Звонкова, Айову, Богдана Медведя и, конечно же, ждем абсолютно всех слушателей Европы+. Приходим, приезжаем, прилетаем. 25 сентября, клуб ВК-стадиум. Начинаем в 7 утра и вход абсолютно свободный.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Все так, ровно 30 минут. Только музыка, только лучшее, что есть в запасах Европы плюс. Обещаю, услышим Cat's Eye, Hit Animal. Также лидеры Еврохита на прошлой неделе. Temper City, Self-Aware. Ну и будут танцы. Bob Sinclair, Kaiza, I Can't Wait. Все это и не только для тебя на Европе Плюс в эти полчаса, так что не расходимся далеко.

Европа Плюс ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Добро пожаловать в четверг. В столице полночь.

Cats I Hit Animal. 6 девушек, 3 континента, 2 номинации на Грэмми, и это всего за пару лет. Весьма короткий срок, но девчонки таки успели уверенно выйти в мировую поп-лигу. Так что ждем. Ждем от них еще новинок. Надеюсь, что они за этим не постоят. А вот чего ждать не нужно, так это лучших мировых хитов на Европе Плюс. В ближайшее время с нами один из успешных проектов последнего времени — Нептуника со свежим подгоном What If. Чуть раньше немецкая музыкальная машина Робин Шульц, невероятно крутой трек In Your Eyes. И эту суровую мужскую электронную компанию разбавит наша любимица. Очень классная, талантливая, красивая девушка Юля Зиверт. Хит «Эгоистка» уже через пару минут на Европе+.

Заслуживает особого внимания. Это я тем, кто предпочитает электронную музыку. Проект из Гамбурга, Нептуника, о котором стало известно еще в 2016-м. И за эти 10 лет выпускались официальные ремиксы на Армина Ван Бюрена, Lost Frequencies, Тома Грегори. На стримингах набрано уже не одна сотня миллионов прослушиваний. Так что запоминаем, Нептуника — это название мы определенно услышим еще не один раз. Ну а что услышим сейчас, так это OneTYWY и Нику, хит The Way to Love. И послушаем Шакиру, трек «Дай, дай», который прогремел на всю планету после чемпионата мира по футболу этим летом 2026.

0: 25 сентября Тима Белорусских «Мысли». И Дати «Take Me There». И это далеко не все, кто уже ждет тебя на Европе Плюс, чтобы порадовать твой слух в эти 30 минут.
1: Можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

А это уже наши отечественные производители хитов, наши большие друзья Филатов, Кэрис и Деннис Фёрст. Отменная работа, Sweet Summer Nights. Особенно всем любителям серии игр GTA рекомендую глянуть клип, но там очень атмосферно получилось. Уверен, зайдет. Далее с нами Алока Халид, Dive Into Me. Еще предлагаю дать слово королеве поп-музыки Мадонна, легендарная история Sorry и The Second Voice, Let Me Be, электроника в стиле Light. Как раз немного почилить глубокой ночи в компании Европы Плюс.

Dive Into Me, Алок и Халид на Европе Плюс, столица, час 33, уже четверг, в календаре у нас 10 сентября, а уже 25 числа в Эловике снова собирают всех слушателей Европы Плюс в клубе ВК Стадиум на живой завтрак. Так что, если кто еще не в курсе, то официально приглашаем, вход свободный, будет много интересного, много игр, много подарков, горы круассанов и тонны горячего кофе на завтрак, и будет много музыки и танцев от Лирика, Звонкого, Тимы Белорусских, Айовы и Богдана Медведя. Так что рекомендация одна. Заглядываем обязательно. Увидимся, поболтаем и отлично пройдем это утро. 25 сентября, ВК Стадиум, старт 7 утра. А вот теперь хиты на Европе Плюс. Аве и Meet Me in the Dark, Кайга и Макс Макноун. Свежая тема Take Me Back. И услышим Marshmello, хит Phoenix.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

усаживайся поудобнее и на ближайшие полчаса никакой спешки, никакой суеты, только любимая музыка. Услышим Мадонну, Мартина Гаррикса, лидеров нашего еврохита «Bizarre».

0: Радіохіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве ночь и 2 часа.
3: Больше хитов, больше музыки.

Европа Плюс. Just when you think you've finally met.

и в наших голосах. Если желаешь, что Мадонна с Мартином и Гарриксом и далее должны оставаться на вершине, то жми лайк за Bizarre, а если у тебя свои претенденты, то смело голосуй за них, а завтра посмотрим. Подведение итогов пройдет с 14 до 16 по московскому времени под личным контролем Алекса Мануилова. Я же пока расскажу, что услышим далее, например, Алекса Уоррена и один из главных поп-хитов прошедшего лета Fever Dream, и давайте-ка еще послушаем Феликса Йена «Ready for your love».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на связи Германия. Лукас и Феликс Хайн, дуэт Fast Boy на радиостанции номер один в России. В Москве 2:32. Я Олег Шишкин, салют всем не спящим. Готовимся встречать четверг и сделаем это вместе с бригадой У. Обязательно Белл и Вики будут здесь ровно в 7 утра. Так что, кто желает начать день бодро и прийти на работу в отличном настроении, да еще и подарков за это получить, то не забываем в 7:00 по московскому времени включить Европа Плюс. Но пока ждем, пока кто спать еще не собирается, еще одна порция классной музыки. Послушаем Басту и Майю Мишель, если я буду танцевать еще. Дэвид Гетта, Сарана, шикарная коллаба Редра. Мы предлагаем порцию соул-музыки. Тедди Свимс, хит под названием «Mr. Know It All».

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: Да, на эти полчаса Европа Плюс объявляется территорией исключительно музыки и ничего лишнего. А услышим Нептуника, проект из Германии.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.